слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: DFM Radio.
0: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио

0: Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе.

0: и специальное предложение. Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
7: Мамочке нужно ее оружие.
6: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости.

0: тюрьма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vgrifty.ru 0+. Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба. Алоха, малоуха, ди народ. Если твой кофе сегодня нуждается в кофе, чтобы тебя штырить, срочно переключайся на наш двойной эспрессо-шоу.
1: Разбудильники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. У меня к тебе такой вопрос. Какие ассоциации со словом «массаж» возникают у тебя?
0: О, но самый-самый приятный.
1: Расплылся, да?
0: Конечно. Я сейчас сильно нуждаюсь вообще.
1: Ну, то есть расслабление, да, наслаждение, что-то
0: конечно,
1: в этом роде.
0: Конечно, наяры да. Вообще, там, спину, там, то есть...
1: А теперь ожидание реальность. Вчера записалась на массаж, думала, ну, расслаблюсь после трудовой недельки. А это был лимфодренажный в купе с...
0: Лимфо-what?
1: Лимфодренажный в купе с антицеллюлитным. Это так больно, что просто у меня болит сейчас каждая клеточка моего тела.
0: Погоди, если там слово «дренаж» звучит, тебя что, чем-то высосали или что? Не понял.
1: Нет, лимфу разгоняют хорошенько. В общем, было жутко больно, но, судя по всему, очень важно. Мне каждую просто клеточку размяли. Но самое удивительное, работали мы на контрасте. Мне было невероятно больно, мастер сильно старался, а на фоне у них играла расслабляющая музыка с такими, знаешь, фразами, заранее записанными, как мантры, как установки.
0: Я
1: расслабляюсь.
0: На йоганутом, да?
1: И мир улыбается мне. А у меня я ружуко. Корчу рожи от боли.
0: А он тебя
1: момент.
0: Наказывает, да?
1: Да.
0: Накажись, или я тебя накажу.
1: Девчонки.
0: Слушай, а твои лимфы как раз были против, по всей видимости.
1: Это пока, сейчас мы как раз гоним.
0: Да? Я понял, но это сеанс, как я понимаю, 10 дней, да? Понятно?
1: Почему сеанс? Один сеанс был. Ну, дальше еще пойду.
0: Точнее, курс. Ну, то есть полный букет, окей.
1: К тому, что девчонки, которые записались на антицеллюлитный, держитесь.
0: Я понял. На парням как раз и не надо. Окей, я понял. Ну ладно, парни поняли, что-то на девчачьем сегодня нас порадовал, да?
1: Да, ну и парни, и девчонок мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом. Пишите, как зовут, где живете и кого хотите разбудить. Мы готовы устроить пробушку.
0: Даже если у тебя сейчас происходит дренажный там как-то...
1: Лимфодренаж.
0: А, лимфодренажный целлюлитий, да? Так, я понял. Так что присоединяйся. Через одну песню начнем пробушку. Это шоу «Разбудилки».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом видим и в наших мессенджерах.
2: Оу, oh, yeah. Так, смотри, кто проснулась уже с утра пораньше. Это Ксения. Доброе утро, Катя и Саймон. Она пишет, я сегодня не выспалась. Ну, видишь, наше слово уже в народ дошло.
1: А я даже стала его забывать.
2: Мы не выспалась сегодня. Она пишет дальше. Разбудите, пожалуйста, Ксению из Новосибирска. Она про себе. Соседи полночи не давали спать. Вау! Но...
1: Интересная причина.
2: Может, через 9 месяцев они миру порадуют?
1: Может быть, караоке пели.
2: А, ну я сомневаюсь.
1: Что, будем?
2: Поехали. А, вот что соседи пели ночью, да? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Come on! Ух ты! Соседи зажгли! Come on, come on, yeah! All right, all right! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Come on, come on!
1: Доброе утро, у нас в Барнауле дождь. Разбудите моего князя. Он не любит такую погоду. Его ягодка очень любит.
2: А, понял. Это сезон ягодок, ягодков или как-то?
1: А сейчас сезон ягод, не знаю.
2: Ягод, а, не ягодков, да? Окей. Поехали. Ну, сейчас я знаю, что кабачки еще идут и арбузы,
1: еще,
2: да?
1: Еще, да, конечно.
2: А, окей.
1: Кабачок надо.
2: А кому-то ягоды. Зеленая, зеленая.

0: супругу Катю, для того, чтобы у нее было прекрасное настроение.
1: Привет вам, разбудите меня. Я с ночной смены еду домой. Город Муром, Алексей.
0: Вау, вообще, Муром мы все едины, да? Окей, let's go!

0: терапия. Она состоялась в эфире Радио ДФМ. Дальше игра и телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони и забери подарок от Радио ДФМ.
1: О, ну что ж, а еще разок повторишь.
0: +7 495 956 101.2.
1: О, закрепили. Теперь запомни, это шоу «Разбудильники». Включи.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Ябадабаду, бонжур, абажур, ди галактика. Здесь каждый борщ находит свою сметану. И это мечмекерская часть шоу
3: «Разбудильники».
2: У микрофона сваха семи королевств Катя Бардрова.
3: Главный сват страны диджей Саймон.
2: Начинается присобачивание пар. В эфире игра «На паре».
3: Играть будем совместно с Егором из Санкт-Петербурга. Егор, привет.
2: Hello, Егор.
3: Не слышим нашего парня.
2: Так, Егор.
3: Ждем. Вообще, у Егора была просьба не просто принять участие в игре на паре, но еще и разбудить его дочку Алису. Видишь, не справляется с отцовскими задачами, на нас переваливает эту ответственность.
2: То есть он на пробушку не успел попасть,
3: ну а так? По всему.
2: А запомните наш номер, кто хочет поиграть, пока Егор дозванивается.
3: +7 495 956 101 2. Звоните, у нас игра на паре, будем подбирать пару всему, чему угодно. Это и предметы, это и реальные люди, и звезды. Кажется, игрок найден. Алло, привет, как тебя зовут?
4: Алло, здравствуйте.
2: О, леди, как тебя зовут?
4: Дарья.
2: Дарья дарит счастье.
3: Из какого города, Даш?
4: Казань.
2: О, Казань на связи. Я тебе уже говорил, да, что Казань, там в Казани пишется с мягким знаком в конце.
3: Казань.
2: Наоборот, без мягкого знака.
3: Да, что-то такое.
2: Да, в русском, по-моему, с мягким знаком.
3: Ну что, да. Ну что, врываемся в игру на паре. Даш, задание очень простое. Мы тебе слово, ты нам пару к этому слову находишь. Нужно найти 5 пар. Готова?
4: Ага, да.
3: Поехали.
2: Удачи. Бархатные тяги.
3: Бархатные тяги.
4: Пару слов, так, подождите.
2: А ты вообще знаешь, что это такое бархатные тяги? Слышала?
4: Да. Подождите.
2: А если найти пару?
4: Ботинки.
2: Ботинки, это нормально.
3: Уже засчитано.
2: Это засчитано.
3: Все, идем дальше.
2: Отлично.
4: Онегин? Книга.
3: Хорошо.
2: Книга есть. Так, дальше. Бариста.
4: Официант, кофейня.
2: Окей.
3: Кофе. Есть. Супер. Наташа Королева.
4: Певица.
2: О.
3: Мы вообще вот подумали про ее пару Тарзана, но тоже ок.
2: Это у нас 4-й правильный ответ, да? А, ну еще один. Брат или братуха.
4: Сестра.
2: Сеструха.
3: Или сеструха.
2: Да.
3: Верно. 5 заданий выполнены, Даша. А значит, ты побеждаешь в игре на паре и забираешь подарок от радио ДФМ.
4: Ура!
2: Ну что же, передай привет, кому тебе больше нравится. У тебя есть ровно 8 секунд.
4: Передаю привет всему городу Казань, а также родному городу, городу Чайковский.
2: Чайковский?
4: Близким. Чайковский, Пермский край.
2: Прикольно, красиво как.
3: Казань, Чайковский. Включите тусовку.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Эфире.
5: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Высотаремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаремстрой».
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
10: Не пропустите, друзья!
11: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
13: Окошкина.
11: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
16: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
17: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
18: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM задает вопрос: а судьи кто? И на него же отвечает: мы все вместе будем выносить вердикт в рубрике «Копипаст». Слушаем популярный хит и пытаемся понять, автор создал его с нуля или стырил, а, как правильно говорить, вдохновился.
3: Или слегка заимствовал, да?
2: Заимствовал, действительно.
3: Ну что, сегодня в «Копипасте» дело Дана Саммер против Канье Уэст.
2: Вау! Актуалочка.
3: Excuse me?
2: Актуально.
3: А, актуально.
2: История с Канье Уэстом.
3: А я думал, ты сказала актуалочка.
2: Актуалочка? Так и говорят.
3: Да?
2: Актуалочка.
3: Прикольно, просветила. Вот ради чего я сегодня проснулся, да, вообще? Ну что, семья легендарной певицы подала в суд на Канье, или просто Е, как он в последнее время уже называется.
2: Себя зовет, да.
3: Да. За трек Good Don't Die 2024 года рэперу не разрешили использовать сэмпл хита I Feel Love 77 года. Но Канье решил

0: Потому что, кстати, хит 70-х.
1: Класс.
0: А там действие как раз разворачивается в 70-х.
1: Очень стилевый трек.
0: Ну что, дальше переходим уже к Канье, да? Он тебе же нравится?
1: Я фанатка.
0: О, и на концерт уже собираешься, наверное, да, как
1: Нет.
0: понимаешь?
1: А. Что, я не богатая фанатка.
0: А я думал, ты еще не решилась. Ну окей, когда решишься, расскажи. Окей? Слушаем Kanye West, Good Don't Die. Две штуки 24-го года.

0: красиво, однако, да?
1: Это вокал не оригинала.
0: Нет.
1: Перепетый.
0: Да. Ну, похоже.
1: Хорошо, очень похоже.
0: А как тебе тречок?
1: Такой медитативный.
0: Ну да, вот осенью пахнет, да?
1: Да, не самый популярный, но вайбовый.
0: А, ну ты сейчас поймешь, почему он не популярный-то.
1: Давай, рассказывай.
0: Нет, дальше будет, а сейчас мы перемешку послушаем. То есть, мало ли, но ты как...
1: Если чтобы никаких сомнений,
0: да, а
1: что заимствовано.
0: По голосу я чувствую, что ты его все равно оправдываешь. Ладно, слушаем перемешку. Нашей Насте понравился трек. Ну что ж, Катя, сомнения еще есть?
1: Да никаких. Я думаю, он это и не скрывает, правильно?
0: Он?
1: Да, Канье, что взял.
0: Нет, он же текст поменял, голос, ну, певицу поменял, музыку поменял.
1: То есть он отнекивался до последнего?
0: Нет, в надежде того, что никто не заметит.
1: Упс.
0: Упс.
1: Обнаружено.
0: Да, ладно, ему отказали, на самом деле, действительно, да, ну, то есть права ему не давали, но он все равно уперто взял. Но смотри, почему этот трек не стал популярным? Перезаписывать вокал – это хорошо, но авторские права все-таки все равно надо получить. Вот, даже если ты не взял оригинальный сэмпл. Сначала разрешение, потом копипаст, да? Вот, и в итоге «Good Don't Die» удалили со стримингов, сняли с ротации и запретили использовать в будущем вообще.
1: О, вопросики. Да. А как же ты нашел эту версию? Связи?
0: Ну, у меня-то руки-то длинные.
1: Докопался.
0: Да, пока можно было, загрузил в банк. Вот. Так что на грядущем концерте Канье этот трек ты не услышишь, Кат.
1: Только в нашем эфире.
0: Обращайтесь.
1: Спасибо, Сай, было любопытно.
0: Да уж. Зиба-зиба.

0: На радио DFM.
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что...

0: «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Welcome в рубрику ABCD-шка. Здесь мы разучиваем выражения или отдельные слова на уличном английском. Преподаватель диджей Саймон.
2: Да, что-то на уличном, короче. Короче. Ну, а если хочешь прокачать английский сленг без учебника, скучного препода и чувства вины, ну, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Саймон. А теперь домашка. Катя, помнишь, что такое LARP?
1: LARP. Да. Я даже помню, что есть глагол ларпиться.
2: Ларпиться. Ты на сходу придумала ларпиться.
1: А, сегодня? Да. Серьезно?
2: Я только ларпить слышал.
1: Ну, вообще, ларп — это позерство.
2: Да. Mm-hmm. Когда человек выдает себя, да?
1: За другого. Mm-hmm. Более успешного, богатого, еще какого-нибудь.
2: Да. Ну что ж, а теперь свежий сленг, тоже настолько популярный, что и русифицировали. Слей.
1: Слей?
2: Слей.
1: Слей?
2: Вот по-английски S-L-A-Y, а по-русски S-L, электричка и краткая. Слей.
1: Слей.
2: Да, не слышала?
1: Что бы это могло значить? Не-а.
2: Как бы тебе подсказывать?
1: Слить кого-то.
2: А ты лучше у меня спрашивай. Я,
1: ну, спрашиваю, это значит слить кого-то?
2: Нет, слей — это не слить.
1: Угу. Это слей — это плей...
2: Слей — это не плей. Ну, рифмуется, да, но не плей.
1: Ты понял, что у меня очень дурацкие наводящие вопросы.
2: Вопрос дурацких не бывает, как моя мама
1: хорошо,
2: говорит.
1: Это существительное или глагол?
2: Это, кстати, и может быть и так, и так. Ты очень хороший вопрос
1: да,
2: задала.
1: Да, и так, и так.
2: Да, очень гибкое слово. Это, причем и может быть и прилагательное, существительное, вообще.
1: А в отношении есть... людей это использует термин?
2: Да, абсолютно. У людей вещь, событие.
1: Я могу сказать тебе, ты слый?
2: Это просто будет круто.
1: Да?
2: Да. Ну, скажем так, у тебя очки вообще настоящий слей.
1: А, это то есть какой-то стиль. Нет?
2: И в том числе слей. Mm-hmm. Это теперь так модно называть все, что является крутым. Слей — это круто. То есть это блистать, это выглядит шикарно, это разнести, это сделать что-то очень круто, это слей.
1: А теперь в контексте предложение, в котором я могу это использовать.
2: То есть это очень универсальное слово, как я уже говорил, да, что это, оно может быть и глаголом, существительным, прилагательным, и даже отдельным восклицанием.
1: Слей!
2: Во, правильно понимаешь, да. То есть, допустим, you slay. Ты разносишь, ты красотка, огонь. He slays at basketball. Это значит, он очень круто играет в баскетбол.
1: Mm-hmm.
2: That's a slay. Вот это уровень, это просто разрыв. И твой наряд сегодня, твои очки, настоящий слей.
1: Mm-hmm.
2: Это значит...
1: Разнесли.
2: Вообще помылась, вырядилась вообще, нафуфирилась, понимаешь?
1: Значит, мы можем обратиться к слушателям радио ДФМ.
2: Наш динород просто слей.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Давай.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Хроники на Радио ДФМ.
1: Бум, шакалака, бонжорно, попкорно, ди пипл. Если твое лицо, как и мое с утра, выглядит как оригами, не паникуй. Мы разгладим, разбудим и добудем тебя в шоу
2: «Разбудилники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа,
2: ты вообще это видел, эту прекрасность? В Москве солнце с самого утра, очень тепло. И это самый теплый день на неделе, говорят синоптики, потом уже будет только холодать.
1: Прекрасно, то есть это последний день бабьего лета, да?
2: Бабьего лета, все верно. Нормальный человек, и что будет делать в такую прекрасную погоду? Пойдет гулять.
1: Ну, я иду лесом, если что.
2: А тревожник будет мыть окна.
1: Окна.
2: И у меня сегодня дилемма. Реально забить на все, пойти прогуляться финальным теплым днем. Или, пока есть такая возможность и погода классная, вымыть окна перед сезоном.
1: Ты сейчас шутишь?
2: Нет, абсолютно.
1: А для чего вообще существуют роботы-то? Ты же робот же купила, чтобы мыть окна.
2: За ним следить нужно. Там труда практически столько же, сколько ты сам будешь мыть. Роботы пока,
1: мне,
2: знаешь,
1: кажется,
2: вот
1: мне кажется, пункт назначения сегодня лес.
2: А что, если пойти гулять с роботом? Объединить.
1: Это из той области, как кто там наш слушатель звонил и рассказывал про мужика, который выгуливал
2: фанерную собаку.
1: Вот для меня это до сих пор полный парадокс.
2: По какой? А с другой стороны, мы недавно были с тобой на свадьбе и фоткались с фанерными женихом и невестой. Был такой.
1: В этом плане. То есть сначала выгуливай фанерную собаку, а потом купи настоящую.
2: Да, да, что-то в этом роде.
1: Ты знаешь, вот с этого дня я до сих пор ищу таких собак. Я еще не встречал на улицах Москвы, но еще предстоит.
2: Ребята, особенно девчонки, если все-таки дилемма вот это стоит, пойти гулять в классную погоду или мыть окна, я с вами.
1: А вы ко мне идите в лес. Вот там вообще покой, вообще прямо дауншифтинг полный.
2: Ага. Ну. А всем остальным предлагают отправляться в группу ВКонтакте. Под последним постом можно заказать себе пробушку. Или близким. Как зовут, где живешь, кого будем будить. В наших мессенджерах делай то же самое.
1: Кат, развернись, посмотри в окно. Солнце ушло, как только начало рассказывать.
2: Может быть, это знак? Пойдешь мыть окна, я уйду от тебя.
1: Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: И мы получили много заявок на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. Забираю отсюда.
2: А бодро пожаловать к нам в наш мессенджер. Там уже пишет: вау, вместо имени вообще стоит аватар. Это собака или тигр?
1: Так что сейчас... Фанерный или настоящий?
2: Этот раз не настоящий. Ой, а ты еще джентльмен, не смотрела второй сезон?
1: Нет.
2: Там сцена с тигром.
1: Не спойлерим.
2: Да, хорошо. Ну что ж, будь здоров, кто там чихнул на студии. Будь здорова, Настя. Так, наш линейный продюсер. Так, доброе утро, Сай и Екатерина, пишет тигр. Разбудите, пожалуйста, всю Самару. Мне на работу. А я не сплю, а город спит. Вот Элеонора ее зовут. А, тигрица. Nice lady.
1: Ну, давай будить.
2: Но надо сначала мне трек-то и найти.
1: Подходящий ты какой-то. Уникальный.
2: Ладно, ну пусть будет такой. Да, я подумал, но помнишь про львицу был трек? Вирусный. А там львица, а здесь тигрица.

0: Юля, желаю всем доброго утра. Севастополь на связи. Разбудите мою дочку Дариночку и передайте привет мужу Андрею. Как всегда, просыпаемся только под вас. Любим бесконечно.
1: О, зиба-зиба вам. Мы тоже вас любим. Вас люблю всех.

0: Как тебе такой ремикс?
1: И фестивальная работа.
0: Вообще, да? Ну что ж, пишет этот раз уже не тигрица, а Желтякова Елена.
1: Угу.
0: Есть такая фамилия, да?
1: Наверное.
0: Да. Теперь есть. Доброе утро, Саймон и Катя. Она пишет у нас в мессенджере. Разбудите молодежную столицу России. Город Смоленск. Оказывается, да, есть такой статус у этого города. И девочку Леру, которая едет в гимназию и очень хочет на русский и литературу.
1: Мы тебя понимаем. Особенно Саймон. Привет, будите Краснодар. Алису везу к стоматологу, нужна поддержка. Саймон, чик-чик-бум, пишет Алексей.
0: Чик-чик-бум. Включи тусовку. От души. Сейчас просыпаемся.

0: нас гимназия и стоматология.
1: А впереди игра, плюс ко всему. +7 495 956 101 2. Телефон прямого эфира. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ. Повторим?
0: Да пока я мысленно побывал в гимназии на русский язык, я забыл, что ты сказала.
1: +7 495 956 101 2.
0: А, вот так вот. Ну что ж, ди народ, ди народиссимо. Это шоу «Разбудильники». Поэтому включи тусовку.

0: будильники на радіо DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Теперь

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: А теперь тусовка.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Ауа, микрофон чек, 1-2-1-2, олла парабола, ди тусовка. Мы сделаем все, чтобы твой четверг не превратился в черт-верк. Это шоу «Разбудилники». Она едет на кофе с присадками из фундука. Катя Бодрова.
3: Напротив меня тот самый Саймон.
2: Сейчас начинается тест живых диктофонов. Дублер!
3: Играть с нами будут... Классные парни. Это Андрей из Орла. Андрюх, привет.
4: Вау. Доброе утро.
2: Привет, Андрей.
3: И Валерий из Краснодара.
2: Валерий!
3: Валер, ты с нами?
4: Доброе утро.
2: Что-то у вас голоса так похожи.
3: Да.
2: Вау. Ну, ты знаешь,
3: как,
2: давай...
3: Как мы будем, ребят, отличать?
2: Как их развернем? Валерий, подай голос, please. Валерий здесь?
4: Я здесь, да.
2: Отлично. Андрей?
4: На связи.
2: А, у Валерии чуть ниже голос.
3: Mm-hmm. Вот и запомним.
2: Да. Ты ищи частоты низкие.
3: Хорошо. А пока расскажу правила игры «Дублер». Ребят, мы сейчас вам поставим один звук. Вам, ну, ваша задача его максимально точно или смешно, если хотите, повторить. Делаем это по очереди. Кто справится точнее или смешнее, заберет подарок от «Радио ДФМ». Все понятно?
4: Да.
2: Ну, кстати, у нас Андрей раньше дозвонился, да?
3: Как поэтому... будто бы да.
2: Да, поэтому Андрей начинает.
3: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
2: Давай.
4: Можно еще раз?
3: Давай, без проблем. Да это, кажется, начало той самой «Калинки малин».
2: Предбанник.
3: Угу.
2: Давай, Андрей.
4: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во!
3: А ты же есть ощущение, как будто ты изображаешь звук, когда заводишь старую тачку. Что-то в этом роде.
2: Не, ну я там нотки балалайки слышал в его голосе. Молодец.
3: У Валеры есть...
2: Браво.
3: Шанс.
2: Преодолел себя. Молодец.
3: Шанс сделать это круче или смешнее, Валер. Слушай внимательно.
2: Красиво сыграно. Mm-hmm. А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
3: Валер, действуй.
4: Начинаем.
2: Да. Ух ты.
3: Отлично.
2: Ничего себе.
3: Вот это брависсимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант? Валерий?
4: Нет.
2: Ну, слух. Слух.
4: Хороший.
3: Но язык...
2: Язык хороший, и слух еще лучше, вообще.
3: Это вообще-то повод для хвастовства, согласна, Валер. Кроме того, мы точно определяем тебя победителем, а что делать с Андреем?
2: Нет, не хочу умалять достоинства Андрея. Он тоже, у него чуть повыше частоты.
3: Угу.
2: И балалайка у него, ну, может быть, наверное, чуть постарше балалайка у него.
3: Можно бесконечно смотреть на... на огонь, на воду и слушать то, как Саймон пытается отдать подарки всем.
2: Не, балалайки у нас сегодня просто суперские, поэтому все получают призы!
3: Поздравляем вас, ребята! Подарки от Радио ДФМ отправляются в Орел Андрею и в Краснодар Валерию.
2: Yeah.
3: Красавцы парни. Ну, еще возможность передать быстро приветы?
2: А, да, по 5 секунд, да? Тогда этот раз Валерий начинает.
3: Валер.
4: Могу сказать. Всем привет, всем доброе утро.
3: Mm-hmm.
4: Хорошего дня.
3: Все, супер. Андрюх, ты что скажешь?
4: Всем доброе утро, спасибо вам, всему городу Орлу и все, кто меня узнал.
2: Yeah.
3: Орел, Краснодар, включаем тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «Здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там что ли?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» — ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. ДФМ представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай ДФМ и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
6: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
7: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Да, это жесткий вайб.
5: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
10: Катастрофически.
5: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Вазап, акуна матата, ди ребята. Всем жизни с пониженным кортизолом. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: Здесь же здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Оу, oh, yeah. Сейчас мемоскоп. Прогнозы, которые палкой разгоняют хандру.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты мысль перед сном.
2: Ты

0: Что стендап-комики учат? Тебе надо готовиться вообще ко всему в жизни, чтобы всегда у тебя получилось. Опыт нужен, понимаешь?
1: Это точно.
0: Так, раки.
1: И что же автор имел в виду? Книга, прочитанная перед сном, не даст вам покоя.
0: И песни Кани тоже. Так, лвы.
1: Как же хочется влюбиться. Настроение поселить бабочек в животе.
0: Оу, окей. Девы.
1: Где найти деньги? Открыть шиномонтажку или кофейню? Ваш внутренний предприниматель не даст уснуть.
0: Знаешь, что лучше делать?
1: Что?
0: Жарьте круассаны.
1: Жарить круассаны?
0: Да, мне сказали, что
1: это прибыльная
0: вещь. Это очень прибыльная вещь. Ваша себестоимость совсем невысокая, а бабло можно косить. Так что жарьте круассаны. Так, скорпиончики.
1: А весы?
0: А мы их все профукали? А, теперь раз профукаем. Весы.
1: Завтра точно сяду на диету. А шаурма, съеденная в кровати за минуту до сна, это не считается.
0: Ой, пища боков. Скорпионы.
1: И как эта муха держится на потолке? Вопросов посерьезнее вам и на работе хватает.
0: Приходишь к начальнику, да? Причина недосыпа и причина опоздания на работу.
1: Муха.
0: Да, муха. То ли приземлилась, или пристоялась. Так, дальше у нас что? Стрельцы.
1: Куда бы улететь в отпуск? Даже если на карте 327 рублей.
0: Угу. Козероги.
1: Prime Era. Неплохой план визуализировать жизнь своей мечты перед сном.
0: Окей.
1: Говорят, работает, кстати.
0: Да? Ну, по этой причине мы и не выспались. Так, Водолей.
1: Ты в моих мыслях, она всегда. Повторим, пожалуйста. Этот гениальный трек.
2: Зима пройдет и в этот года. Ты в моих мыслях навсегда. Мыслях навсегда.
1: В общем, если в голове заел припев вирусного трека, ну, сочувствуем.
0: Ну, слушай, этот выпуск будет в моих мыслях навсегда теперь. Это все, что ли?
1: А рыбки?
0: О, рыбки вы где? Давайте, дорогие.
1: Я точно выключила утюг. Звезды намекают, лучше сразу решить вопрос, который беспокоит.
0: Вместо того, чтобы жарить круассаны, если тебя мучит такой вопрос с утюгом, купи утюг, который сам выключается.
1: Есть такое.
0: И все, будет решено. Теперь змеиности. Вы в наших мыслях навсегда.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в «Росинхроне». Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абонент...

0: Клиенты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэу, шурум-бурум, димировая паутина. Это антиуныние шоу «Разбудильники». Она знает, что прогрев в интернете не про тачку. Катя Бодрова.
3: Здесь тот самый Саймон.
2: Сейчас рубрика про тех, кто живет не по плану, а по алгоритму. Все, как блогер прописал.
3: Рассказываем то, что мы когда-то слышали от какого-то блогера, эксперта, и обсуждаем это. Есть идея, как повысить твой рейтинг пассажиров такси, Саймон.
2: Ой, наболевшая тема.
3: Напомни, какой у тебя балл.
2: У тебя, ты сначала напомни, сколько у тебя баллов.
3: У меня 5 баллов. Мерси, мерси.
2: А у меня 4,84.
3: Да, если вчера мы ломали голову над тем, что ж такого сделал Саймон, что водитель такси поставил ему низкую оценку, то сегодня найдено решение.
2: Да?
3: Блогеры повально принимают участие в одном челлендже. Обращаются к водителю такси по имени и следят за его реакцией. Снимают как бы на видео, выкладывают в сеть. Сейчас этим занимаются абсолютно все.
2: А я так никогда не делал, кстати.
3: Вот. Сами водители, когда их спрашивают, как им такая идея, говорят, что это очень круто, всегда приятная персонализация не только со стороны водителя в адрес пассажира, но и наоборот.
2: Я даже пойду на шаг дальше.
3: Так, по фамилии будешь называть?
2: Не только фамилия, отчество. Я даже сделай фристайл из его имени.
3: О, рэпчик. Это было бы здорово.
2: Понимаешь,
3: но
2: сразу.
3: Отчество, кстати, в приложении не пишут, насколько я знаю.
2: Нет, там целиком даже чуть не фамилии вообще предков пишут.
3: Да? Да,
2: развернуто, полностью все пишут там, да. То есть даже его ИП там, то есть сразу там и данные, то есть все есть.
3: ИП или самозанятость.
2: Да, если здесь приезжает Иван, yo, what's up, Иван, вот такой диван здесь, и чик-чик-чик, зачитаю, и прямо.
3: Вот причина, по которой тебе занизили оценку, хватит рэп читать.
2: Я как раз еще ни разу
3: может
2: не читал.
3: Может быть, человек другой жанр предпочитал.
2: Не, я не читал, почему. Вот почему мы не занизили. Кать, я прочитаю, посмотрю.
3: Ты не переусердствуй, смотри, а то будет потом 3,8. Нам оно надо.
2: Кать, если 3,8, я просто буду ехать только на своей тачке дальше. Я перестану ехать на такси.
3: Поэтому, ребята, попробуйте и вы сесть в такси, обратиться не просто здрасте, а здрасте, Роман, например.
2: Намасте, драсте.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Come on. Ау.

0: Дима.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
7: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободно. Без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
8: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
9: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
10: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке. Любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар. Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
11: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера Триа Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку Триа Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. Триа Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, хай-хай, каравай, ди-люди. Если твой утренний девиз «Я с утра не туплю, я стратегически зависаю», зависай с нами и включи тусовку. Это шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: У-у-у-у!
1: С вирусными треками, ну, которые завирусились в интернете, история такая. Сначала полное отрицание. Кажется, что это, кто это наделал и зачем. А потом раз наткнулся, два наткнулся на этот трек.
0: А на третий
1: трек.
0: Раз уже сама уже пустишь в виду столько под этот трек, да?
1: Именно. Как это работает? Буквально вчера послушали вот эту «Мысаля». Ты в моих «Мысалях» навсегда.
0: Да.
1: И что? Я целый день сегодня уже пою.
0: Вот. А вчера Катя говорит: «Сай, что-то у меня сомнения по поводу этого трека».
1: Ну, колхозненько звучит.
0: А я ей говорю: «О, я всегда знал, что я, ну, колхозник, люблю колхозные треки. Сегодня, Катя, уже просто ты в моих «Мысалях» навсегда».
1: Спасибо, Саймон.
0: Ты в моих «Мысалях» навсегда. «Мысалях» навсегда.
1: Как это работает?
0: Ну, это называется синдром червяка в голове.
1: Магия какая-то. Радиомагия произойдет и дальше. Что нужно сделать? Оставишь имя, город, просьбу, кого нужно разбудить, и мы устроим этому человеку пробушку в прямом эфире. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, а в наших мессенджерах тоже.
0: Ну что ж, в русском языке появилось новое слово. Не мысль, а мысаля.
1: Говорим правильно.
0: Да, ну что же, Динарод, вы всегда у нас в мысалях. Так что через одну песню начнем пробушку. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы. Диджи Саймон, черный перец.
1: Мы готовы будить всем тем, кому оно надо. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим ваши заявки на пробушку. Имя, город и просьба, кому она отправится.
2: После такой фразы, Катя, это ощущение, как будто мы пробушку продаем. По пробушка надо.
1: Кому нужна пробушка? Да. Горячая кукуруза.
2: Горячая. Только что сварили. Ну что же, действительно, да, пробушку только что сварили. И этот раз кому отправляем? Это, кажется, Елена, да? Нет, подожди, секунду. Ага, вот телефон, давай просыпайся.
1: Что? Я могу пока зачитать нашу пробушку?
2: Давай.
1: Так. Доброе утро. Привет из Бурятии. Ничего себе. Саймон и Катя, вы лучшие передачи «Разбудильники». Опять же, передача. Самая моя любимая. Прошу разбудить мою собачку Джека. Уже обед, а он еще спит. Пишет Татьяна.
2: Джек тот, который есть Рассел?
1: Возможно.
2: Джек Рассел. Ну что ж, let's go. One, one and two, and three to the four. Джек, love you.

0: У нас в мессенджере пишет Максим. Максим пишет: разбудите, пожалуйста, вашей самой бодрой пробушкой мое желание выйти из дома. Просто прогуляться. Город Москва. Ловим солнце.
1: Москвичи, на сегодня противопоказано сидеть дома. Только на улице проводим самый теплый день на неделе.
0: А кто не в курсе, в студии Катя сидит спиной к окну. Вот, и если сейчас развернуться, ты увидишь то, что Максим хочет. Солнце снова...
1: Солнышко светит.
0: Да, выскочило. Так что, Максим, let's go, лови.
1: Выходим из дома именно так. И идем гулять. В штанах. Сегодня можно и в шортиках.
0: Офигительных, да? Ой, этот трек хочется послушать в оригинальном варианте, конечно.
1: Но не будем.
0: Да, там не только офигительно, там все еще покрепче.
1: Поздравьте с днем рождения Полину из Тольятти. Просит подруги Юля и Ксюша. Сделаем?
0: Сделаем. Так, и здесь еще тоже есть Евгений. Пишет: привет, поздравьте с повышением мою жену. Ух ты, Ангелину. У нее сегодня первый день в новой должности.
1: Вау.
0: Вау, в новом чехле. Вау, круто. Поздравляем вообще от всего сердца черного перца и...
1: Успешного успеха тебе от Кати Бодровой.
0: Не, ну вот ты же корсетная Катя,
1: ну,
0: вообще-то.
1: Иногда да.
0: Иногда приходит в корсете, да, вот и я...
1: Ну не сегодня, Сайм.
0: Ну ладно, но когда придешь, обязательно сделай контент, да?
1: Да.
0: Корсетная Катя здесь! И что ж, поехали! Поехали!

0: Горячо!
1: Да, будет громко. Впереди игра «Наушники челлендж». Напомним, что нужно сделать для того, чтобы принять в ней участие. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова. Именно их я буду озвучивать в эфире, только Сай меня слышать не будет, будет читать по губам. В течение минуты поиграем, на чем слове остановимся, а тому отдадим подарок от Радио Диафа.
0: Ну что ж, брат. Братан, сестричка, действуй, ди народ, скоро начнем. Очень шумная игра будет, обещаем, что будет весело. Зиба-зиба за внимание, это шоу «Разбудилки».

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ.
3: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Так, надо с кем-то пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну, вот что-то из этого.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Чири-чири-бэнг-бэнг, салютики-малютики, ди-человеки, проснись и пой, это антигрустин-шоу «Разбудильники». Здесь Катя Антигриппинова, Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Запускаем самый шумный тест на миндальную связь между моими глазами и речевым аппаратом Кати. Играем в наушники-челлендж.
4: Посмотрим, как сработаются мой рот и твои глаза. Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом «Вижу» и в наших мессенджерах. Эти слова я буду озвучивать в эфире, вы слушать будете, а вот Саймон нет. Он наденет наушники, будет громко слушать любимую музыку и только по губам будет стараться догадаться, что же я имею в виду. Играем минуту, на чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ. Если все готовы,
3: ну,
4: Сай, давай.
3: Я готов, сейчас надену наушники с активным Катя подавлением.
4: Интересно, какой трек ты включишь? Я так полагаю, это будет что-то вроде «Ты в моих мыслях навсегда». А, нет, не угадала. Ребят, поехали.
3: The Fun Soul Brothers.
4: Ассамблея.
3: Уже играем?
4: Ассамблея.
3: Асса.
4: Ассамблея.
3: Асамара.
4: Нет, ассамблея.
3: Астоловиста.
4: Ассамблея.
3: Ассемблер. Ассемблер. Следующее слово.
4: Балаклава.
3: Что? Как?
4: Балаклава.
3: Катя, чуть пошире ротик.
4: Балаклава.
3: Шабасана.
4: Близко.
3: Следующее слово.
4: А какое еще слово? Грядушка. Грядушка.
3: Якутия.
4: Грядушка.
3: Якутск. Якута.
4: Грядушка.
3: Шакшута.
4: Грядушка.
3: Следующее слово. Блин.
4: Трапеция. Трапеция.
3: Селбезня. Колбаса. Колбасня.
4: Трапеция.
3: Следующее слово.
4: Выхухоль.
3: Фигура.
4: Выхухоль.
3: Фигню. Нет.
4: В жизни не догадается.
3: Пузыри.
4: Выхухоль.
3: Блин! Это что, я хоть ни одно слово не угадал, что ли?
4: Да нет, по-моему... А, реально ни одного.
3: Ну, что за слова сегодня какие-то сложные?
4: А какая-то задача у слушателей, вероятно, была тебя провести на максималках.
3: А что за фигня была под конец, то есть?
4: Выхухоль.
3: А, ви... Вы что?
4: Что сложного, Сай?
3: Нет, ну...
4: Выхухоль.
3: По губам вообще не читается.
4: Согласна.
3: То есть выхухоль как будто ничего не сказала.
4: Ассамблея. Самое первое
3: я
4: слово
3: было. Ассемблер, я говорил.
4: Вот ты был близко, ты сказал что-то на аса, а дальше все.
3: Не, я сказал ассемблер, это, ну, этот язык программирования.
4: А, все равно мимо ассамблеи, это не то. Балаклава.
3: О май гад, не было такого.
4: Например. И тем не менее, последнее это слово, ой, какое, трапеция, да, по-моему? А, выхухоль. Прислала Екатерина Иванова, значит, она побеждает и получает подарок от Радио ДФМ.
3: Да, ее выхухоль меня уложил.
4: Поздравляем, Катя. We'll be right back.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно?

0: уложить. А нельзя просто взять и ложить.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас облачно с прояснениями, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Нефета. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: DFM представляет программу «Легенды Ростова».
6: Что делает балерину легендой? Не только техника, но и способность жить на сцене на пределе. Сегодня об Ольге Списивцевой, красной Жизели, которую Ростов дал миру. Она родилась в Ростове в 1895 году. Отец умер рано, и мать отдала детей в петербургский приют для театральных сирот. Именно там начался ее путь в балет. В 1913-м Мариинский театр, через несколько лет – прима-балерина. Ее Жизель считают одной из лучших в 20 веке. Дягилев взял ее в русский балет, а Европа звала ее Списива. Но судьба оказалась трагической. Болезнь, эмиграция, Париж, Гранд-Опера и долгие 20 лет забвения. Она умерла в Нью-Йорке в 1991 году. Сегодня в Ростове проходит фестиваль ее имени, а ее судьба стала основой для книг и фильмов. Списивцева напоминает: искусство требует всего. Но именно такие судьбы остаются в памяти города и в истории балета. С днем города Ростов! Пусть твои легенды вдохновляют нас каждый день.
1: Легенды Ростова на DFM.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, у рубрики «Мэшапы Саймона» есть своя система. Мы берем текст одной песни, присобачиваем, это важно, к музыке другой песни и получаем новый хит. Интересно, что будет сегодня?
2: Кать, встречный вопрос. Почему в русском языке только присобачивают? Почему не прикошачивают?
1: Да, хороший вопрос.
2: Оставили кошек в покое, да? Ну что ж, сегодня открытка из семейного чата, которая дошла до нашего танцпола. То есть будет мешап про дере. Да, так что happy birthday всем, кто сегодня празднует. И, как говорится, жизнь начинается, как количество, ну, когда количество свечей в твоем торте превышает количество твоих зубов. Ты не слышала такое пословицу?
1: Нет, впервые.
2: Серьезно?
1: Это что-то африканское?
2: Ну, то, что было придумано на ходу.
1: Ага, да. Молодец.
2: Количество лет больше, чем количество зубов во рту. Вот жизнь только начинается. И прямо сейчас Ирина Аллегрова versus Pitbull and Neo. С днем рождения. Give me everything.
1: Я хочу это слышать.
2: Let's go. DJ Simon.

0: годности.
1: У годности, именно так. У всех тех, кто сегодня празднует день рождения, вот я считаю, это был подарок от тебя.
0: Да, здорово. Сегодня 17 сентября, да? У тебя тоже на календаре то же самое, да? Правильно?
1: Да, мы в одном времени живем вроде.
0: Ну, видишь, какой полезный праздник Дере, да? То есть ученые даже выяснили, что те, у кого больше дней рождения, живут намного дольше остальных.
1: Больше дней рождения, это как?
0: Ну, у кого больше дней рождения, тот и живет дольше остальных. Ты сейчас скажешь...
1: Это ученые выяснили?
0: Выяснили
1: ученые. Это не логика, а ученые?
0: Это не логика.
1: С ума сойти.
0: Так что всем желаю, кто сегодня празднует Дере, чувствовать себя на все 100. И главное, выглядеть на все 20.
1: С днем рождения!

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
19: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
20: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
21: Эргоферон.
22: Мы всей семьей им лечимся.
20: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
23: Эргоферон с учетом...

0: Это себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И рубрика, в которой Саймон рассказывает, до чего техника дошла.
3: Доползла.
2: Ну и гаджет, что презентуешь сегодня.
3: Ух ты, Кать, смотри, что у меня сегодня для тебя и для нашего Дина Рода. Шайтан-приблюда, которая не просто записывает, а еще и думает за тебя. Умный диктофон с искусственным интеллектом.
2: Вау.
3: Прикинь вообще.
2: Что же он делает?
3: Так, записывает разговоры до 5 метров.
2: Чего?
3: До 5 метров.
2: Разговоры 5 метров?
3: Нет, не совсем так, ты поняла. То есть диктофон валяется на расстоянии 5 метров, все равно записывает чисто. Вот, что я имел в виду. Дальше, расшифровывает речь и делает транскрибацию. То есть переводит аудиозапись в чистый текст на сотнях языках мира, включая русский.
2: С ума сойти.
3: Breaking. Это еще не все. Этот шайтан-диктофон распознает спикеров, понимает, кто что говорит, или кто что говорил, и отделяет голоса участников.
2: Ага.
3: То есть мы сейчас с тобой просто разговариваем, и наш линейный продюсер Настя подключается, и наш звукорежь или рукорежиссер Андрей.
2: Предплуда, она идентифицирует голос каждого из нас.
3: А каждого из нас расшифрует и отмечает, кто что говорил. Но это еще не все.
2: Так.
3: Он делает краткое содержание и может вытащить из часовой болтовни самое главное. Да!
2: То есть я могу включить аудиокнигу «Война и мир», и он мне краткое изложение выдаст.
3: Он помучится, но сделает. Да, действительно. И напоследок, самое удивительное про этот шайтан-диктофон – это размер.
2: Угу.
3: А тут размер имеет значение.
2: Ну и сколько сантиметров?
3: Очень мало.
2: Да, сколько?
3: Этот шайтан-диктофон ультратонкий, размером с кредитную карточку.
2: Вау.
3: И ты просто приклеиваешь к задней части телефона, и все, вперед.
2: В общем, все, совещания перешли на новый уровень. Ты просто ставишь этот диктофон, он все слушает, резюмирует, самое основное тебе выдает, еще какие-нибудь идеи подкидывает.
3: Он же тебе еще вопрос задает по содержанию. Ты уверен, что это зайдет? Вот реально, ты у тебя спрашивает.
2: Я хочу такое.
3: It's unbelievable.
2: Я хочу теперь на собрание.
3: Но главное, предупреди всех, что ты записываешь, во-первых, да? И раньше мы уже поняли, что диктофоны говорили, я все записывал. А теперь еще и я понял, что ты имел в виду.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас облачно с прояснениями, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
7: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучёва – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучёва 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
10: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня узнали, как поднять рейтинг пассажиров такси. Играли на балалайке ртом. И нашли гаджет, который превращает совещание в настоящий праздник.
2: О, да, диктофон, да, ваш шайтан?
1: Диктофон мечты. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И как говорит вирусный трек, ты в моих
2: мыслях навсегда. А теперь ты помнишь слово «слей»? Что означает?
1: Это круто.
2: Очень круто, да. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа. Динаро, желаю, чтобы сегодня жизнь была к тебе, как хороший официант. Вовремя подошел, все принес и ни разу не спросил, а вы точно это заказывали? Пусть день будет вкусным, легким и без неожиданных спецэффектов. Всем удачи! Пусть денек будет настоящий слей! Я везде в соцсетях, диджей МС Саймон. Целую, люблю, не могу!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Free, как говорится, Ultranate на Radio FM. Free, свободная. Это когда ты выстраиваешь маршрут до работы своим навигатором, показывает тебе, что все дороги действительно зелененькие. Или когда ты подъезжаешь куда-нибудь, где обычно нет вообще абсолютно никогда свободных мест на парковке, но ты находишь что самое свободненькое. И в этом ли заключается счастье? Конечно, в этом. Поэтому давайте оценить такие моменты. С нами уже я, Тимур Белов. И в этот четверг я предлагаю нам позволить чуточку больше, чем обычно. Чуточку больше, может быть, поработать, чтобы в пятницу завтра меньше было всяких важных дел. Чуточку больше отдохнуть во время обеденного перерыва. Или чуточку больше улыбнуться. Почему бы и нет? А под самые лучшие треки это будем делать. Боб Синклар и Кайза, также Дэвид Гетта и Кит Кади, Медуза. Все они впереди. Включи тусовку.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове переменная облачность, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, температура воздуха составит около 22 градусов выше 0. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Город диктует ритм. Geely City Ray задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Да, это жесткий вайб.
8: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
9: Катастрофически.
8: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
7: Берем кредиты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Save me на Радио DFM Маранди. На эту самую фразу save me мне хочется прямо сейчас обратить особое внимание. Если вы те, кто с утра пораньше в маршрутке или в метро набирает рабочие сообщения, вы, пожалуйста, притормозите. Приберегите, пожалуйста, себя. Иначе велика вероятность, что ближе к середине рабочего дня у вас вообще просто не останется сил. Ученые тут говорят, что дорога на работу — это не филиал для офиса. На самом деле это самый настоящий квест, на который уходит много сил и нервов. Именно вот в такие моменты, когда мы находимся в пути, на самом деле мозг наш работает как старый ноутбук на 2% заряда. Ну, что хотят до нас донести ученые? Если мы начинаем работать еще в дороге, чаще всего ближе к обеду, мы уже вообще ничего не хотим. Что делать? Просто воспринимайте дорогу как личное время. Не как там, я сейчас чуть-чуть еще поработаю, на работе будет меньше времени на то, чтобы выполнить все эти важные дела, вот надо еще. Нет, наоборот, когда вы находитесь в дороге, чуть-чуть побуду человеком. Да, не лезьте в рабочие чаты, читайте, слушайте музыку, смотрите в окно и думайте о чем-то приятном, о чем угодно, кроме дедлайнов. Ну, в конце концов, работа никуда не убежит. А вот наша нервная система, она может. Поэтому вырабатываем такие новые привычки. Особенно это касается трудоголиков. А ну-ка, если вы находитесь в дороге, телефон в сторону, рабочий чат забудьте.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове переменная облачность, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, температура воздуха составит около 22 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Сентябрь продолжается. А «Пап-ап-ап» набирает обороты. 18 сентября. Безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей 22.00. «Пап-пап-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, роднуленьки! Доброе утро, это ДФМ, это Ростов-на-Дону, программа Party Time, время вечеринки, станция для слушателей старше 12 лет, сегодня 17-е, четверг, здравствуйте! Вот это да! Я почему-то вспомнил фильм «Маска», помните, да, фильм «Маска», и когда он говорит... Когда он заехал в автосервис разобраться, что у него с автомобилем, помните, да? Доброе утро, южане! Всем привет! Мы начинаем! Так, наш Макс, да, наш единый номер для ваших сообщений 8-918-590-0469. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. Есть телефон прямого контакта 320-104-6. Ну и станция для слушателей старше 12 лет, конечно же. Четверг. Чем славен сегодняшний день, друзья? Ну, знаете, вот сложно как-то вот обозначить, чем именно славен, но есть очень такие хорошие события, о которых хотелось бы сказать. Сегодня день народов единства в Республике Беларусь. Наших белорусских друзей поздравляю. С праздником. Да. Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Илья, Митрофан, Миша, Моисей, Коля, Петя, Сережа, Степан, Федя и Юлиан. Ребята, у вас именины сегодня. Да. Был основан город Бостон, ну так, на всякий случай, чтобы знали, это вообще нас не интересует, конечно. В Москве, дорогие друзья, состоялся первый радиоконцерт. Сегодня у нас, можно сказать, профессиональный праздник. Радиоконцерт! Это из истории нашей страны, это очень здорово, конечно же, это вот можно сказать, что наш профессиональный праздник. У нас есть день радио, наш, 7 мая, тот вот Маркони, это вообще, это там прямо из-за углом на заборе написано. Нет, наш это Попов и 7 мая. Вот, и как раз вот еще один профессиональный праздник, это как раз вот первый радиоконцерт состоялся в этот день много лет назад, друзья. Да, это было, сейчас я вам скажу, вы сейчас не поверите, это было в 1922 году. В столице нашей Родины состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Теперь мы говорим «Слушайте, говорит Ростов». Ну так, немного с надрывом. Кстати, первый в мире российский радиоконцерт открывала Надежда Обухова исполнением романса «Не скушай меня без нужды». Ну, ребят, это действительно довольно-таки серьезное событие в радиовещании нашей страны и, ребят, внимание, телевидении. Не было бы Андрея Малахова, если бы не было бы радио. Вот. А не было бы радио, не было бы первого радиоконцерта. Вот примерно у нас микропраздник. Так, что еще? Сегодня, можно так напомнить, что много лет назад состоялось открытие 24-х Олимпийских игр. Сегодня день рождения отмечает Александр Овечкин! Наша ракета, красавчик! Сегодня день рождения великого режиссера и актера, человека, который нам подарил и «Москва слезам не верит», и «Любовь и голуби», и много-много очень ролей интересных, да, ну, в общем, и, конечно же, еще и его дочь сейчас по-прежнему удивляет Меньшова-младше. В общем, сегодня день рождения Владимира Валентиновича Меньшова, великого режиссера. Вот. И, кстати, сегодня, друзья, еще день рождения еще одного великого ученого Сергея Боткина. Это профессор и крупный общественный деятель. Он, кстати, Сергей Боткин считается одним из основоположников физиологического направления отечественной научной и клинической медицины, ребят. И самое главное, наверное, космос наш, все начиналось с него. Друзья, сегодня день рождения Константина Циолковского. Выдающегося ученого в области аэродинамики и основоположника теоретической космонавтики. Вот этот день сегодня. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, хороший звук. Все это здесь, твоя любимая станция. Ну и музыкальные произведения сегодня мощные. Как у тебя дела? Где ты? Как ты? Ну, как у тебя дела? Да дела у меня нет сейчас, какой-нибудь человек кожа такой в радио. Вот я ему в радио тогда скажу. Есть такие люди. Ребят, давайте на позитиве улыбаемся и машем. Придем к обеду вместе. Доброе утро, а тему эфира расскажу чуть позже. Поехали! Поехали!

0: Ребят, вы знаете, вот все-таки сегодня, ну, в честь первого радиоконцерта, ну, это уже, получается, если в 22-м году он вышел, то есть это уже 104 года назад. И я решил, что мы сегодня с вами, знаете как, объединимся вот по каким, под какой темой. Я предлагаю вам любимый город и озвучить его. Что это такое? Я предлагаю, ну, знаете, какой вопрос, ну, такая тема эфира, Ростов, дайте звука. То есть у нас есть наше выражение «дайте шума». Это такая, это наша присказка ДЕФМ, Ростов-на-Дону, причем с Динамит ФМ это все начиналось с 2002 года. Многие используют нашу эту «дайте шума» в Ростове-на-Дону. Ну, то есть, знаете как, они это используют и говорят, а что, я не могу, что ли? Ну, конечно, узнали это все у нас, и девочка там занимается баром и так далее. В общем, ну ладно, неважно об этом. В общем, Ростов, дай звука. Я предлагаю вот какую тему раскрыть. Какой звук Ростова-на-Дону, друзья, любимого города, вы бы добавили в настоящий танцевальный трек? Вот какой звук города, да? Что это может быть? Я не знаю, там, поворотник маршрутки, шипение газировки, да, звук кофемашины утром в кафе или на работе, шлепание тапок по асфальту, это вот летом у нас наблюдалось, да? Либо там мяч во дворе, либо какая-то ростовская звуковая история, это мангал, вокруг мангала люди, там, я не знаю, лед в стакане, знаете, там, ну, шум прибоя Дона не совсем слышно, но можно услышать звук баржи. Короче говоря, ребят, давайте так, это некий ростовский хит из звуков будет. Сегодня, ну, у нас уже с вами, понятно, да, 104 года первому радиоконцерту, это типа будет у нас радиоконцерт. Какой звук Ростова обязательно должен попасть в наш трек? Вот, допустим, если мы пишем там какой-то ростовский трек, какой звук должен попасть? Это будет, знаете как, некий ростовский сэмпл. Вот, ребят, я пока долго рассказывал, уже поехали. Серега пишет. Звук открывающейся банки холодной газировки. Пшк, это обязательно должно быть, прохлаждает в жаркие летние дни. Кофемашина утром однозначно, особенно в моей любимой кафешке. Я беру кофе с собой на вынос, в скобочках пишет, да? И сейчас я снова стану человеком, но вот после только этого звука. Катя, хорошо. Димон, я бы включил бы школьные звонки, где остались ольдскульные и винтажные. Ольдскульные. Слушай, ну, я не знаю. А, кстати, вот у кого-то в школе, вот сейчас есть родители с нами, да, или, ну, кто-то из школьников, ну, уже, может быть, забрали из школы. А есть школы, где вот звучит старый звонок, тот классический, который был. Есть или нет? Или это как-то вот по-другому? И, кстати, вот если сейчас родители школьников есть, какой сейчас школьный звонок? Какой он? Вот, кстати, вот это усилим. Так, звук запускающегося двигателя и потом включение DFM. Мотор и поехали. Молодец. Лед, который бросают в стаканчик, вот это цинь льда, все, обозначает, рабочий день закончился, Стас. Так, шипение мяса на мангале, это отдельный вайб, а лучше еще и, чтобы это был стейк где-нибудь на гриле. Так, дальше, каблуки по тротуару вечером, причем уверенные, цок-цок, и сразу понятно, идет яркая, красивая девушка, подпись Юля. Юля так видит это, видите как? Звук Ростова это, короче говоря, каблуки по тротуару. Ну, кстати, вот каблуки по тротуару это очень хороший сэмпл, который можно использовать в треке о Ростове. Этим самым мы раскроем какую-то невероятную магию, волшебство наших ростовчан. Хорошо, так, дальше. Звук гудка завода «Россельмаш», Денис. Я не слышал, но если ты слышал, Денис, это хорошо. Это хорошо. Так, далее, поехали. Ну, тоже хорошо. Футбольный мяч во дворе, бум-бум, но бывает еще и звон стекол. Серый красавчик. Слушайте, ну, вы знаете, вот мне кажется, все-таки, мне кажется, детям, если они играют в своем дворе футбол, и если они разобьют стекло, ну, слушайте, когда-то в жизни это разбитое стекло должно проскочить. Ну, должно оно в детской, ну, вот даже в такой, в пацанской спортивной дворовой команде, когда-то кто-то должен либо пробить пыром, хорошо, да, либо, если он стоял на воротах, не взять мяч. То есть, ну, это обязательно должно быть, мне кажется, обязательно должно быть. Так, дальше. Вот еще тоже хорошо. Значит, звук фена утром у миллионов женщин – это настоящее интро рабочего дня. И вот если открыты окна, то бывает в тихих ростовских двориках слышно, как она готовится на работу. Моя ты девочка. Это написала Лена. Сейчас вернемся.
1: Реклама.
0: Сегодня четверг, ребята. День, чтобы собраться в публике и пообщаться с публикой. Здесь можно начать с кухни, потом перейти в камерный караоке-зал. Небольшой круг на песни, так что формат остается камерным. В пятницу резидентская вечеринка с диджакеями, а в субботу публика открывает новый сезон большим шоу, яркой программой и шумной ночью. Это публика. Большая Садовая, 116. Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ребят, набросали, конечно же, вы звуков Ростова. Я даже о каких-то вообще даже не думал. Ну, то есть вот даже вообще не отсвечивал. Молодцы, спасибо огромное. Давайте почитаю. В общем, тема эфира, если только подключились. Какой звук Ростова, шум звук Ростова, ты бы добавил сэмплом в ремикс какой-нибудь? В какую-нибудь песню, может быть, песню в трек о Ростове новую. Ну, понимаете, не важно, что есть у нас культовые наши бенгеры. Ростов-город, Ростов-дом. И левый-левый берег Дона также у нас входит. И город мой город, Вася, да? Вот, и у Тимура Камышанского есть тоже песня о Ростове, мой Ростов. В общем, и была у нас, был проект у нас Dream Team, молодые наши исполнители, и Ксения Нагаева. В 2013 году мы на театралке тоже новый трек презентовали. Все хорошо, есть треки о Ростове, здорово, но смотрите, вот какой бы вы сэмпл вставили, да, вот был звук гудка завода «Сельмаш», Дэн написал. Доброе утро, любимый город, звук электрички должен присутствовать обязательно с тем, какое количество рельсов у нас. Ну, вот рельсы, электричка. Жужжание комара, и затем хлопок ладони, ну не по шее, тут по лицу бывает. Когда ты, чтобы этого комара? Так. О, привет, Максим такой. О, привет, здорово. Я бы добавил в начало трек слово, там, допустим, какого-то таксиста, там что-то такое, да, перекус. Ну, в общем, чек. А затем фанфары DFM. А в конце трека барабанную дробь по варежке по кастрюле, написал Максим. Вот это, Макс, ты-ка. Как ты, Максик, скажи. Дальше. Футбольный мяч во дворе – это отлично, но я бы еще бы обозначил бы звуком поворотник автомобиля. Не все это делают. Ритм четкий, но не все это делают. И вот поворотник будет напоминать о том, что нужно его показывать. Стас написал. Профессиональный водитель. Когда в кофейне взбивают молоко, а особенно еще делают молочный коктейль, зумерята называют его милкшейк. Да. Нет, чтобы, да, вот сказать, дайте мне молочный коктейль. Дайте мне милкшейк. Сейчас погоди.
1: Погода. В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Эфире. Новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
14: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
2: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. ДФМ. Party time. Party time.

Какой трек, да? Вот слушайте, под этот трек вот прям хочется на машине с открытыми окнами и к морю. И чтобы это был первый день отпуска. Согласны вообще? Нормально. Так, ребята, ну что, поехали, посмотрим, чего тут поднабросали. Ну, поднабросали очень много, кстати, интересных креативов. Каким бы звуком мы бы, ну, или сэмплом, звуком, какой бы сэмпл или звук мы использовали бы в треке «О Ростове-на-Дону». Вот, допустим, давайте пофантазируем. Мы пишем новый трек «О Ростове-на-Дону», да,

Итак, поехали. Девочек прям подряд много сообщений. Звук открывающихся дверей лифта, особенно вечером, когда наконец-то приехала домой. Шуршание пакета с чем-нибудь вкусным. Нормально. Так, уведомление о зарплате. Самый красивый звук месяца. И неважно, он мне напоминает о Ростове, потому что живу и работаю здесь. Жанна. Редкое имя. И напишет, когда утром открываешь окно и слышишь город, машины, люди, птицы, все одновременно. Вот это настоящий городской ростовский микс. Слушай, ну еще и бывают какие-то громкие люди под окнами. А есть еще, если ты живешь в районе каких-нибудь развлекательных заведений летом, особенно раннее утро, летнее, это ты собираешься на работу. Допустим, вот есть люди, которые на спорте с 6 утра, да, там с 6:30-7 пробежки по Пушкинской, либо на Грибном, либо неважно где, да, то есть люди такие. И на спорте, вот можно наблюдать эту картину. Люди на спорте, а есть люди, которые только вышли из заведения, огонько. Вот эти. Причем, знаете, как такие девочки 20+, тоже с подуставшим видом, с размазанной косметикой на лице, ребята, которые пытаются на севшем, выключенном телефоне заказать такси. Вот это видно. И спортики побежали такие. Опа. Это Ростов, да. Вот тоже сообщение хорошее. Ложечка, а чашечку кофе. Дзынь-дрынь. По утрам часто слышу это в нашем дворе. Старый ростовский двор, окна открыты. Слышно, как кто мешает сахар. Ну, как кто мешает сахар. Так, тоже девичье сообщение. Когда открывается бутылка минералки, особенно если она была очень холодная. Шлепание босоножек по асфальту – это звук, который мне напоминает лето и Ростов-на-Дону. Даже сразу после звука приходит какой-то некий ростовский запах. Когда нож режет огромный спелый арбуз, и арбуз сам лопается, трескается – это точно август и Ростов-на-Дону. Кайф. Ай, спасибо, Татьяна. Так, Таня, дальше. Шум работы машинки по пересчитыванию денег. Стасик, какой ты ум. Ты там не криптой случайно арбитражем занимаешься, Стас? Так, звук удочки, когда... Ну, не воздуханишь, имеется в виду, Стас. Так, звук удочки, когда забрасываешь ее свист, а потом плюх и поплавок в воде. Вот тоже хорошо. Надо, ну да. Звук ключей, когда открываешь вечером квартиру. Слушай, ну он везде может быть одинаковый. Звук ключей, если какие-то особенности. Ну нет, ну звук ключей так это общее, да. Вот классно, вот смотрите, девочка написала. Чемодан на колесиках по плитке. И потом диктор объявляет. Поезд Москва-Адлер прибывает на первый путь. Хорошо. Звук сообщения от курьера, я у подъезда. Ну, это есть везде. Надо вот что-то, чтобы ростовское было. Вот, ножницы парикмахера, чик-чик, это тоже, ну, общая такая российская история. Колесики офисного кресла в конце рабочего дня, отъехало от компьютера, все свободно. Ну да, но тут желательно, чтобы именно с Ростовом была ассоциация этого звука. То есть звук и Ростов-на-Дону. Когда открывается коробка с новой обувью, девочки предложили. Ну, тоже интересно. Звук хорошего парфюма, пшик и сразу плюс 20, как уверенности. Но... Вот чем нравятся мне, знаете, женские сообщения, девичьи, ребят, знаете чем? То есть вот как бы тема такая, она вот такая раз и проскочила между, и все, и засветилась. Еще одна, теперь Алена. Вот то Елена была, теперь Алена. Стартер утром вжик-вжик не завелась, и сразу громогласное обсуждение, какая нехорошая машина, что нужно ехать в автосервис. Когда открываешь холодильник вечером, там даже свет включается, как на сцене. Слушай, ну это тоже может быть не в Ростове. Именно какой ростовский звук и сэмпл мы бы с вами использовали в новом треке о Ростове-на-Дону. Поехали дальше.

Ну, кстати, хорошо, молодец, Антош. Антош, молодец, молодец, Антон, да. Я Свете прямо сегодня передам. Света сегодня, я не могу сказать, это некорректно, где. Света сегодня на одной из радиостанций появится вечером, российской, в Москве, да. И это будет не только звук, но и изображение. На всякий случай, вот, позвоню ей, скажу о твоем сообщении. Ну да, я, в принципе, эту дорогу сразу так начал называть, что это песня о проспекте Шолохова. Даже Света на концертах в других регионах, не только в Ростове-на-Дону, говорит, что вот как говорит Дима, ведущий DFM там в Ростове-на-Дону, что это проспект Шолохова, да, вообще это дорога в аэропорт, вот правильно он написал. Вот, кстати, классно, Антоша, молодец, спасибо. Во многих городах, он пишет, есть улица Шолохова, но только у нас в Ростове-на-Дону, когда едешь по Шолохова, ты даже если эта песня нигде не играет, то ты начинаешь ее напевать «Дорога в аэропорт». Красавец. Хорошо, зачет. Супер, Антон. Так, звук живых раков со словами «Я тебе говорю, это Маныч». Да. Нет, тут еще не говорю я. «Ты отвечаю, маныческие раки». Есть люди так вот, такие продажники, знаете, высшего уровня. «Отвечаю, Анатолий, говорю тебе, это Маныч». Вот, и вот с этой, согласны, да, у меня прокатывает? Это? Ну, да, я же отсюда местный. «Ты откуда, братик?» «Я местный, братан». Я когда в Москве начинаю вот нашей этой ростовской, вот, знаете как, это же даже не говор, это не артикуляция, это знаете, это ну, чтобы зумерята поняли, сейчас зумерята девочки особенно, все такие сидят, знаете, так она не знает, что он говорит, вот, ну, чтобы вайп был ростовская, вот, надо вот так начинать говорить, они плывут, конечно, москвичи. Звук информационной службы железнодорожного вокзала и начало гимна Ростова, когда прибывает фирменный поезд или убывает, понимаешь, что дома. Хорошо, хорошо. Холосё, Андрей. Так, ребята, ну сейчас не о зумерятах, девочках и о ребятах, а у меня есть очень здравое, такое интересное к вам предложение. Я предлагаю вам выиграть сертификат на 2000 рублей в бар «Салем». Заведение находится на улице Чехова, 56/37. Заведение более чем с 10-летним опытом создания качественных мероприятий и теплой живой атмосферой. Гостей ждет стабильное качество кухни. Меню регулярно обновляется, новые позиции. Здесь четкий баланс между любимыми блюдами и гастрономическими идеями. В бар «Салем» в этом заведении проходят регулярно мероприятия от вечерин с диджеями до интеллектуальных квизов и тематических ивентов. По будням в бар «Салем», кстати, действует скидка 20% на все меню. Бар «Салем», Чехова, 56/37. Возрастное ограничение 18+. У меня есть сертификат. Хотите выиграть его? Напишите, почему именно вы должны выиграть этот сертификат. Напишите именно вы. Почитаю ваше сообщение, а потом рандомайзером выберем победителя. Итак, время пошло. На все есть 2.5 минуты. Почему именно вы должны получить сертификат на 2000 рублей в бар «Салем» на Чехова, 56/37? Поехали!

Здесь сообщение вообще классное, ребят, просто классное. Все, начинаем, да, почитаем сообщение. Потом рандомайзером выберем победителя. Дмитрий, здравствуйте. Да, я зумереныш, и я очень хочу этот сертификат. Леночка, зумереныш. Лен, такая красивая на Аве, не вздумай губы делать, вот у тебя все хорошо. Так, привет ДФМ, потому что ни разу там не был, необходимо побывать. Привет ДФМ, я должен выиграть сертификат, потому что Зая уже не Зая, а волк, вот. Так ты ее просто выведи туда, что выиграть? Возьми, выведи ее так, ну не выиграешь, ты все равно выведи ее. Что ты, не можешь свою Заю вывести, что ли, прогуляться, чтобы она из волка вновь стала Заей? Ну что ты, обязательно для этого выигрывать надо, Виталик. Хочу сходить в новое место, еще там не был. Хочу сертификат и просто подарю его своим близким. Тоже хочу сертификат, отдам его сыну, он вечно голодающий студент. Я хочу выиграть, чтобы мои кости сказали опа-опа, там что-то написал человек. Дальше. Привет, любимая радио. Вот начало какое хорошее. Лора пишет нам. Очень хочется выиграть и сходить в это прекрасное заведение, написала Лора. Но, знаете, очень много правдивых сообщений, таких как просто хочу выиграть, Александр. Хочу выиграть! Ясно? Друзья, все рандомайзера, много. Привет, ДФМ, хочу сводить туда жену, Виталик написал. Очень хочу, я этого достойна. Дима, я же красивая, я должна, а ты должен мне это подарить. Да я не дарю ничего, солнышко мое, кисенька. Рандомайзер выбираем. Да, Димочка, моя кореглазая. Нет, солнышко, это не я дарю, а это делает все рандомайзер. Вот сейчас я загрузил ваши сообщения, много. Причем просто хочу. Я загружаю все, ребят. Даже короткие. Надо. Вот было такое сообщение, непонятно, Марина, да, у нее в аккаунте написано. Надо! Вот, моя хорошая. Итак, внимание, все, загрузил. Загрузил ваше сообщение. Давайте посмотрим, кто же сегодня будет обладателем. Так, все. Синий, фу, какой синий, он зеленый. Зеленый треугольничек. Нажал, все, погнали. Синий треугольник. Да, мне тоже сегодня нужно, наверное, пообедать раньше. Так, вращается ваше сообщение. Давайте увидим, кто сегодня победитель. Лютый победитель. Стоп! Так, у нас есть победитель. Кто здесь? Абонент 49-99 цифры. Виталий, так что там было написано у него. Привет, ДФМ. Я точно должен выиграть сертификат, потому что моя Зая уже не Зая. Да ладно, Виталик! Витась! Как тебя в детстве пацаны звали в окно? Виталя! Вот, Веталь, мы тебя поздравляем. Твоя Зая уже не волк, она скоро станет Зая. Ты выигрываешь сертификат в Барсалем! Поорал немного. Сертификат на 2000 рублей в Барсалем на Чехова 56/37. Фамилию и имя пришли на наш Макса. Мы тебе расскажем, как забрать сертификат и как уже из своей Заи, которая стала волком, вернуть снова, чтобы она стала Заей. Все, поехали. Ду-ду-ду-ду-ду.

Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Вообще умилительно всегда слышать этот трек в караоке, когда какие-нибудь, ну, уже видно, такие миллениальчики на разгоне, уже фруктовые тарелки, сырочек, все пошло уже. Видно, что они приехали после какого-то другого событийного места и уже погнали, и заказывают «Мистер Вейн» и начинают на транскрипции петь это в караоке-клубе. Какая жесть! Вот, есть любители. Поехали, ребят, мы сегодня говорим о звуке, который мы бы с вами добавили в новый трек о Ростове-на-Дону. То есть сэмпл, звук города. Вот чем вот Ростов уникален в плане звука, звучания. Девочки очень много написали, причем такого личного. Вот понятно, вот ты ей говоришь, что нужно написать о городе. Она, вы знаете, что пишет одна? Ну, кстати, вот и очень яркая такая девчонка, прям Дарья. Значит, пишет, звук молнии на платье или сумки перед выходом, все. Можно идти и жить. Аж поменяло всех. Да. Так, ну поехали. Значит, девичьи. Девочек очень много сегодня. Девчонки, приятно, что вы с нами. Когда продавец на рынке разрезает арбуз. Ну, арбуз уже сегодня был, да. Так, звук открывающейся банки с кормом для моего кота, написала Света. Тоже вот интересно, девичья, значит, как девочки реагируют на звуки, которые можно ассоциировать с Ростовом, да, ну, такой ростовский звук, который можно добавить потом в трек. А Ростове-на-Дону, вот она написала, смотрите, звук шагов по Большой Садовой вечером, люди идут, разговаривают, машины рядом, живой город. Зумерята сейчас на биполярке. Так, дальше. Звук фотоаппарата. Да, сейчас телефон. Это настоящий щелчок камеры. Это прекрасно. Ну, понятно. Это вот девичья сейчас читаю сообщение. Ну, тут и ребята тоже, значит. Мяч об штангу, дзынь. Только футболистам этот сэмпл понятен. Но, понимаешь, Стас, этот звук может быть в любом городе нашей страны. Ну, нужно, чтобы ассоциативно это был Ростов-на-Дону. Звук льющейся воды в стакан после прогулки по жаре. Звук закрывающейся двери офиса в конце дня, когда пакет с углем высыпают в мангал, когда открываешь новую банку кофе, шелест летнего платья на ветру, пока он слышен, лето никуда не ушло, написала Виктория. И ей все равно, что это не тема о Ростове. Звук откуса шаурмы с ЦГБ. Анжела. Анжелочка, а как это звучит? Скажи, пожалуйста, ты можешь описать, как звучит вот этот звук? Ну, звучит звук, да, допустим. Как это звучит все, да? Откус шаурмы. Вот именно с ЦГБ. Анжела, можешь описать? Ну, вот опиши словами, опиши сейчас, как этот звук вы... Ну, как это звучит все, да? Как это выглядит? А, когда в кафе ставят чашку на блюдце, дзынь, все, это конец рабочего дня. А, когда утром распахиваешь шторы, звука почти нет, но настроение сразу громче. А вообще, Дмитрий, я бы не только звук добавила, я бы добавила запах Ростова. Молодец. Молодец. Ребят, ну, в общем, все. Мы заканчиваем. Заканчиваем как? Первую половину рабочего дня. Уходим на обед. Давайте мы пообедаем с вами. А дальше мы уже вернемся в 16.00. Ну, еще пошло. Бабушка жила на Садовой Халтуринском. Звук детства. Как троллейбус разгоняется вниз до ЖД вокзала. Вот красавчик серый. Хрустящая зажаренная, написала Анжела. Шаурма с ЦГБ. Так она везде такая, не только на ЦГБ, понимаешь, Анжел? Объявление диктора на ЖД вокзале Ростов главный. Голос точно уникальный. Хорошо. Ребят, давайте сейчас пообедаем, подумаем, а вечером в 16.00 думать не будем, а будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: согласитесь, как же приятно послушать то, что вам так хорошо знакомо, и сразу столько приятных воспоминаний. Ох, вы меня очень хорошо понимаете. One on One на Radio DFM послушали только что от Роберта Майлса. Но, слушайте, дорогие друзья, как показывает практика, получаем удовольствие не только от музыки, но и от других увлечений. Рыбак Данил Расохин из Владивостока точно со мной согласится, потому что именно этому человеку на днях повезло, он поймал тунца. Тунца непростого. Вы только послушайте. 2 метра 17 сантиметров. Вес 232 кг. Это просто рыба. Это рыба моей мечты! Рекорд, кстати, зафиксирован Федерацией рыболовного спорта Российской Федерации. Вот такие вот дела. Так, ну а какие рыбешки у нас ожидаются впереди? Black Eyed Peas, поймаем. The Second Voice, Calvin Harris, Disciples, также Боуза, Magnetic. Все они впереди. Включи тусовку.
1: Реклама. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Конечно. Можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка
15: on DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове переменная облачность и 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха около 22 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11-18+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
8: Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
1: С естественным интеллектом.
0: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Не хочешь прозевать клев? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Лихучи HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Немного такой виртуальной реальности от Пакито Living on Video на Радио Ди ФМ. Видео, музыка, игры. Ох, какие только развлечения для себя не придумало человечество. Но если кто-то скажет, что игры — это плохо, это очень плохо, то у меня для вас новое исследование. Как оказалось, видеоигры, они наоборот, это неплохо. Они омолаживают мозг. Люди, которые играют не меньше 5 часов в неделю, гораздо лучше справляются с задачами, память их не подводит. В общем, они показывают такие же результаты, как люди, которые их моложе на 13 лет. Представляете себе? Среди полезных для когнитивной нагрузки игр исследователи назвали следующие. Записывайте, пожалуйста. Minecraft, Civilization, Hearthstone, Mass Effect, Fallout 4, FIFA и GTA. Оу, ну, после этих волшебных звуков GTA, теперь все поклонники этой игры знают, что ответить недоброжелателям, да? Я не играю, я омолаживаюсь. А что вы могли подумать еще? Я Тимур Белов, сегодня с вами прощаюсь вот в таком режиме, в режиме GTA. Пум-пум-пум-пум-пум. И убежал. Далее встречайте уже Артема Скоробогатого. Это Радио Ди ФМ. Включи тусовку.
0: Радиоканал Ди ФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове переменная облачность, 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха около 22 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с Ди ФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио Ди ФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня стукал.
8: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ди ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио Ди ФМ.

0: Кстати, из далеких 90-х ПБК Resurrection только что на радио DFM. Ну а если вы не в состоянии дотерпеть до выходных, то мотайте на ус и попробуйте адаптировать под свою действительность. В Сан-Франциско прошло довольно необычное мероприятие. Его организаторы предложили всем желающим прийти к океану и проораться. Да так, чтобы аж вены на лбу выступили. Так сказать, дабы выпустить накопившиеся раздражения, усталость и стресс. И надо сказать, что, по всей видимости, эмоций у жителей накопилось хоть отбавляй. Потому что к океану стянулось больше 100 человек. Которые потом еще и конкурс устроили на самый громкий крик. Но бобра пока никто не победил. Не пугайтесь, господа. Я вас категорически приветствую. С вами Артем Скоробогатый. Если рабочий день все-таки предстоит тяжелый, то без радио DFM никуда, а дальше вы знаете, что делать.
1: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Конечно, можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Конечно, можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь...

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: «Радио ТФМ».

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас время перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1630 году аж переселенцы из британского города Бостона основали город Бостон в Америке и спустя несколько лет открыли неподалеку первый в Штатах англоязычную школу и колледж Гарвард. В 1922 в Москве состоялся первый радиоконцерт, трансляция которого велась из центральной станции имени Коминтерна на Шаболовке. А в 1957 в Мексике состоялась свадьба Софи Лорен и Карла Понти. Но их брак официально не признали, поэтому влюбленные поженились снова, но уже через 9 лет. И до конца своих дней отмечали две годовщины бракосочетания.
1: Реклама.
2: Да, это жесткий вайб.
1: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
2: Катастрофически.
1: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
3: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Роджера Санчеса «Another Chance» в атмосфере нулевых на радио DFM. Ну а что до нашинских новостей, то в Екатеринбурге произошло неслыханное. Да, девушки, на международном фестивале молодежи представили симулятор родов, который тут же стал самым популярным экспонатом ивента. К нему в очередь выстроились толпы мужчин, а женщины потребовали установить такой же во всех городах.
1: А зачем?
0: Как зачем? Чтобы ощутить весь спектр невероятных отчучений. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама.
3: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения. Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
12: ОРВБ, ОГРН 124. 77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
13: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
14: мамочке нужно ее оружие.
13: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра в дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
15: Right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: «Высота Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота Ремстрой».
8: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
2: Второе место.
3: Серебряными призерами оказались Медуза и Хенри Кэмэмиль. Don't Wanna Go Home.
2: Первое место.
3: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark. Абе.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.

0: Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Конечно, можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, уважаемые друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день отправки открыток друзьям, ну или же день жгучей брюнетки. И на сутки, только на сутки, перекраситься в темный цвет.
1: Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
3: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходима консультация врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
4: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
11: Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: ДФМ.
1: «Радио ДФМ».

Радио DFM.

0: любимых треков от шведского принца Алесса «If I Lose Myself» только что на радио DFM, и, как мне кажется, давненько мы что-то с вами не говорили о рекордах.
1: Да-да-да!
0: Пора исправлять эту ситуацию. Житель Ирландии, значит, попал в книгу Гиннесса за самое невероятное путешествие на свете.
2: В смысле?
0: Тот намеренно примчал в Турцию, чтобы оттуда пешком добраться обратно. В итоге товарищ прошел 6806 километров, к тому же еще и босиком.
3: Скучно мы живем.
0: Действительно. Вот, оказывается, как выглядит человек, который не обременен заботами. Да. С вами все тот же Артем Скоробогатый и еще кое-что.
4: Реклама.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно дебетовый кэш.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения, Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПОО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
8: Окошкина!
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
10: Не пропустите, друзья!
11: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 третьего года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям.

0: самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
15: Мамочке нужно ее оружие.
14: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Мосбитомец».
1: Ну что же, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, сервис «Мосбитомец» приготовил для горожан, которые решили взять животное из приюта, подарочные коробки-домики. Это специальные такие наборы, в которых есть все самое необходимое и не только. Так, например, новоиспеченные хозяева кошечек получат сухой и влажный корма, крем-суп для сбалансированного питания, когтеточку, мяч с перьями и миску, а владельцы собак сухой и консервированный корма, колбаски из мяса ягненка, миску и игрушку. Кроме того, в комплекте также имеются шампунь, пуходерка, салфетки и бамбуковый диспенсер с пакетами для уборки. Получить, собственно, их можно и нужно в городских приютах Москвы. Так что заходите на сайт сервиса «Мосбитомец» и выбирайте себе четвероногого друга.
2: Вот это да! Здорово!
1: Кстати, если листать анкеты лень, а их там действительно очень много, можно просто пройти специальный тест, который поможет определить, какое животное подойдет именно вам.
3: Замечательно.
1: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Да, это жесткий вайб.
11: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре.
12: Катастрофически.
11: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
13: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, любимый город, с таким выхлопом. Добрый вечер, южане, добрый вечер, россияне, добрый вечер, ростовчане. Роднуленький, привет. Это DFM, это Ростов-на-Дону, программа Party Time, время вечеринки. Станция для слушателей старше 12 лет. Звук хороший, настроение еще лучше. Лето все равно продолжается. 17 сентября, пришло время закрыть рабочий день. Будем это делать просто танцевально вместе с вами. И если есть какие-то истории сегодняшнего дня, можете этими историями уже поделиться, рассказать, как вы, плодотворно ли сегодня в этом четверге развернулись или нет. Сегодня четверг, значит, пятница завтра. Такая мысль, да? В общем, давайте освежу наш единый номер для ваших сообщений. 8-918-5900-469. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. Добавляйтесь, становитесь нашим, да? И есть еще телефон студии 320-4-6. Поэтому все это зафиксируйте. Не забывайте о том, что мы, в принципе, и звонки принимаем, поэтому, если будет желание не написать, а позвонить, можешь набрать и расскажешь, как ты. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, мы начинаем, это Party Time, мы начинаем закрывать рабочий день. Звук приготовил мощный, самое главное, просто будь вместе с нами. Мы начинаем! Ну, полетели!

0: Радио ДФМ.
1: Так, ребята, ну, в общем, сейчас я, наверное, почитаю ваши сообщения, которые пришли, ну, это пришло давно, это было сразу после утреннего радиошоу, спасибо большое, несколько было сообщений еще по теме. Мы сегодня определяли, что было утром, да, давайте, почему я сейчас эти сообщения озвучу. Мы сегодня утром определяли звук Ростова, да, вот какой звук Ростова уникальный. И эти звуки можно потом использовать в виде сэмпла в каком-то треке. Девичек было сообщений много, вот, допустим, звук домино по столу. Очень часто дедушки играли, сейчас играют реже во дворах в Ростове. Классная, кстати, мысль, да? Это вот то, что не дочитал сегодня утром, друзья. Вот тоже классно. Когда дети после школы бросают рюкзаки дома, бум, и дальше шум пошел. Но это есть, в принципе, везде. Сегодня я предлагаю, знаете как, ну, наверное, вечером давайте также подведем итоги рабочей недели. Вот насколько вы были плодотворны, да, плодовиты в этой неделе. Сделали вы, ну, что-то такое, ну, чем можно гордиться, да, допустим. Вот прям можете, знаете как, немного похвастаться. Чем славен твой сегодняшний день и вообще эта неделя, которая завтра уже закончится, да. Может быть, ты что-то такое сделал, и твой пример будет очень важен людям, которые услышат и скажут, ну, есть же люди добрые, которые чем-то занимаются. В общем, если ты что-то сделал доброе, обязательно об этом напиши, и, конечно, не стесняйся, пришли сообщения, мы это озвучим, и это будет какая-то хорошая мотивация для наших слушателей, и кто-то тоже сделает хорошее дело. В общем, сегодня, знаете как, у нас вечер ростовских новостей. Что происходит, где происходит, пришли, напиши, а мы погнали, еще один нереальный бэнгер DFM Ростов, ну да, ну, DFM Россия, этот трек знают все, и как только на вечеринке это начинает звучать, девочки выходят на танцпол. Погнали!

Вот Литленко, конечно, нереально. Ребята, еще раз озвучу, освежу тему эфира. Плюс один к добру. Ну да, вот плюс одно доброе дело. Какое маленькое хорошее дело сегодня сделал ты или кто-то, может быть, для тебя что-то сделал доброе сегодня. Не обязательно там прям вот что-то спасать. Ну, какое-то маленькое дело. Вот об этом мы говорим. И вообще просто новости Ростова-на-Дону. Какое-то хорошее дело, если у тебя было, или ты кому-то сделал, или тебе кто-то сделал. Ну, просто напиши об этом. Ну, кстати, уже пошли сообщения, очень здорово. Так, поехали. Значит, Наталья пишет. Наталья Олеговна, она первая сегодня. Большой привет DFM. Я наконец-то сделала себе загранпаспорт. Меня пригласили в Грузию на судейство. Слушай, ну поздравляем, давай мы вот сейчас так. Оп, вот они, новости Ростова. Утром пропустил женщину выехать из двора в плотный поток. Она помахала рукой, улыбнулась. Как же классно. Сегодня парень помог мне поднять коляску по ступенькам. Даже я не просила. И убежал. Я даже не успела сказать спасибо. Парень в синей футболке. Ну, слушай, ну, если он в синей футболке, он услышит, ну, будет классно. Увидел возле подъезда бутылку и стакан и просто отнес и выбросил. Кто-то забыл или, может быть, не забыл, но я выбросил. Купил утром две чашки кофе, одну отдала коллеге. Она не ожидала, хотя с этой коллегой у нас натянутые отношения. Через пять минут улыбались, и мне было от этого приятно. Во! Класс! Так... Подвез сегодня коллегу домой, хотя мне немного в другую сторону было на работу. Забрал его с другого объекта. У него закончился рабочий день, у меня начинался. Опоздал на работу, приехал к 10:30. Но зато ехали, разговаривали, и парню было классно. Слушай, ну здорово, молодец. Далее, смотрите, пишет Жанна. Жанна, мне сегодня мужчина... Видите, как Жанна сразу, значит. Мне сегодня мужчина придержал дверь, пока я тащила огромные пакеты. Спасибо. Иногда это бывает так очень нужно и так приятно и внезапно. И самое главное, знаете, что написывает? Без обязательств. Ау! Ау! Привет, DFM. Ты знаешь, сегодня решила просто позвонить своей бабушке поболтать. Она так обрадовалась, хотя мы были у нее в воскресенье и приедем к ней в субботу. Просто позвонила. Разговаривали 12 минут. Она мне рассказала историю, как были у нее жемчужные бусы. Ее какой-то мальчик обнял. Бусы разорвались и покатились бусинки. И они очень долго эти бусинки собирали. Ну, класс. Алло. Девушка сегодня нашла мою банковскую карту возле магазина. Я еще не успел позвонить, ее заблокировать. Увидел собаку возле дороги, остановился, отвел подальше и кинул немного сосисонов. У меня были с собой. Съела. Ну, классно. Привет, Димон. Всем большой привет огромный. DFM, качни какой-нибудь хороший звук. Настроение у меня сегодня легкое. Пропустила девушку перед собой в магазине. У нее была очень... грустная физиономия, а потом как-то она даже улыбнулась мне и вышла. Я не опоздала, а доброе дело, наверное, же сделала. Да, конечно, сделала. В общем, сегодня, ребят, новости Ростова и твои добрые дела маленькие. Или, может быть, ты кому-то сделал доброе дело, либо тебе кто-то помог. Ну, не стесняйся, напиши. Поехали далее! Ой.

0: Дамы и господа, леди и джентльмены, ну четверг, конечно. Четверг в публике, повод для выходных, повод начаться выходным, потому что в четверг вечером это уже практически пятница выходной. Можно прийти на ужин, потом перейти в камерное караоке с небольшим кругом песен, подчеркиваю это. В пятницу продолжаем резидентские вечеринки с диджакеями, а в субботу публика открывает новый сезон большим шоу, яркой программой и шумной ночью. Публика. Большая Садовая, 116, в самом центре Ростова-на-Дону. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Дима Билых.

0: Кстати, Катюш присылает сообщение. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, как отвязаться от назойливого продавца? Слушайте, ну, тут же понимаете, как. Ну, назойливый продавец, он не потому, что он сам по себе назойливый, он хочет, допустим, вам продать, заработать себе денег. Ну, денег заработать. Может быть, у него семья, ему нужно семью кормить, да, но он работает. Или у него план, знаете, есть, там, надо продать столько-то. Поэтому он и пытается, использует все инструменты продажи чего-либо. Я не знаю, что он товар продает вам, там, какие-то устройства, гаджеты, еще что-то, услуги. Ну, ему нужно продать, да. Но есть же, есть некие скрипты, если, ну, вот, не негативить, да, вот не жестко относиться к человеку, который к вам неравнодушно подходит, да, и что-то навязывает, продает, можно легко его, ну, знаете, как, обезоружить или не направлять его куда-то в каком-то направлении, да, тавтология, ну, в общем, да, не отправлять его далеко, можно все ласково и нежно сказать. Ну, допустим, ну, что-нибудь примерно, типа, я не хочу портить ответом ваш замечательный вопрос. То есть я не хочу портить своим ответом ваш замечательный вопрос. То есть он хоть, вы подумали об этом, что вы не хотите или купить это, или что-то, ну, что-то он тебе предлагает, да? То есть не надо человека, ну, вот, жестить не нужно. Вы знаете, русский язык настолько велик и могуч, что можно словами очень много чего переместить просто из точки А в точку Б. Допустим, можно так вот бывает, знаете, когда что-то происходит тоже, или в коллективах, или еще что-то, да и с этим человеком тоже можете попробовать, допустим, ну, вот, примерно так, я не знаю, ну, скажите ему там, а вы всегда столь изящно позоритесь? Вот. Это был бы удар ниже пояса. То есть, если он на скриптах разговаривает с вами, вот как эти люди, знаете, на отзвонах, вот которые эти звонки, эти вот эти все, да, звонящие, предлагающие. То есть, не надо ругаться, негативить, не надо, да, потому что люди тоже, они тоже на работе. Ну, у каждого своя работа. Работу не выбирают, хотя можно и выбрать другую работу. Ну, вот, так прям спросить, а вы всегда вот столь изящно позоритесь? Прикиньте, как это сейчас. Да. Ну, тоже, ну, знаете, вот я, бывают, знаете, они бывают лезут, а давайте я, вот, я угадаю ваши мысли по поводу моего звонка. Бывают такие, знаете, они заходят, они в такую френдли-зону, в такую, знаете, приятельскую, дружескую переходят беседу, переходят эти грани, и типа, давайте вот я подумаю, о чем вы думаете, да, или догадаюсь, о чем вы думаете, а вы можете вот на этот момент, вот, ну, просто, я не знаю, скрипт какой отшить, так, не надо шариться в моей жизни, пожалуйста, там вашего ничего нет, вот. Не лезьте в мою голову! Вот. Но не негативно, а вот именно это нужно говорить с иронией, да, и в принципе можно все очень легко решить, там, не знаю, извиниться, сказать, извините, что я говорю, но когда вы перебиваете, да, вот, то есть тут тоже, знаете, бывает, это бывает такая схема, система, да, то есть ты перебиваешь собеседника своего в продажах, да, и пытаешься его там закидать какими-то предложениями, чтобы он грузанулся этим всем, и его система, значит, за счет забот его разрушен был, ворота, и он сразу сказал, ну, давайте продавать. А вы вот скажите, извините, что я говорю, когда вы меня перебиваете. Все. То есть вот спокойно. Все. Привет, ДФМ. Ну, я не знаю, у меня сегодня были хорошие дела, которые меня удивили. Забирала посылку соседки, потому что она не успевала с работы. Теперь она принесла тортик, а я на диете. И не знаю, как быть. Тоже интересно. Димон, я уступил место дедушке в автобусе. Он сначала минуту отказывался, потом сел, улыбнулся, а я себя почувствовал супергероем. Красавчик. Вот это, слушай, это очень здорово. Это реально очень здорово. И хорошо, что вот у нас в жизни есть такие люди, как ты. Вот, слушай, прям вот, ну, прям улыбка, знаешь, как вот на лице. Здорово, уступил место дедушке. Это здорово. Давайте о погоде, ребят.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Город диктует ритм. Джили Сити Рэй задает стиль.
1: Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
4: Реклама. Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Так, ребята, поехали дальше. В общем, кто увидел доброе дело или кто-то что-то сделал друг другу, да? Ну, в общем, повторяется у нас эта тема добрых дел, но это хорошо, потому что их становится все больше и больше. Я просто вот вижу, да, по сообщениям. Добрый вечер. Коллега принесла мне обед, потому что знала, что я не успела приготовить. Приятно. Помог курьеру найти нужный подъезд. У нас тут с нумерацией голову сломишь. Помог парню. Так, заплатил сегодня за кофе человека за мной. Он просто был дико удивлен, а я просто так заплатил. Мне сегодня водитель автобуса... Ух ты, ничего себе. Мне сегодня водитель автобуса подождал, ну, меня, наверное, да, буквально 10 секунд, пока я добегала. Спасибо ему огромное. Следующего ждать пришлось очень долго, но этот красавчик. Помог парню толкнуть машину с дороги. Через минуту остановился еще один водитель. Мы втроем дотолкали и поехали дальше. Привет, ДФМ. Увидел потерянный телефон на лавочке и дождался звонка хозяина. Парень примчался и говорит: я тебе денег дам, денег не надо, просто классно. Слушай, ну классно. Вот Татьяна пишет. Танечка, молодец, вот прям, Тань, молодец. Вот красивая такая Татьяна, такая блондинка наша, такая южная, и с розами, и розы и в машине, и розы в букете, и на море. Таня, молодец, красивая какая девушка. В общем, она написала: помогла бабушке донести сумки. Таня, молодец. Димон, привет, ничего хорошего сегодня не сделал, но я не испортил настроение своему коллективу. Валера! Валерик, это уже... Валера, это уже очень хорошо, ты понимаешь? Если ты, значит, не испортил настроение своему коллективу, значит, ты ему сделал хорошо. Вот. Если ты постоянно портишь настроение своему коллективу, вот, а сегодня не испортил, это уже хорошо. Привет, не знаю, можно ли это говорить или нет, цифры не пали, имя не пали. Я донор, сдаю свою кровь. Слушай, красавчик, молодец. Здорово. У меня есть знакомый, да, действительно, вот прям... очень серьезно к этому относится. Сегодня дала свой зонт незнакомой девушке, хотя дождя-то в принципе и не предвещала, но зонт дала. Потом она его вернула к нам в офис. Слушай, ну класс, хорошо. Пропустил сразу две машины, Димон. У меня это бывает очень редко и даже не ждал, когда поморгают аварийкой. Ты об этом как-то говорил. Слушайте, ну, в принципе, да, конечно, ребят. Вот если, знаете, вот у нас есть эта фишка такая, да? То есть я тебя сейчас пропущу тут на машине, а ты чё мне аварийкой не поморгал, спасибо не сказал? Слушай, тут самое главное, что ты пропустил. А то, что он не поморгал аварийкой, ну, это не страшно. Кстати, у меня сегодня есть хороший подарок. Ничего себе, ребят, я вот сейчас посмотрел и вспомнил, я вам даже не дорассказал. У меня сегодня есть очень такое хорошее брендированное худи. А что, от кого и как выиграть это худи, я вам расскажу чуть позже. Сейчас пару треков и разыграем.

0: Ребята, у меня есть подарок. И вы знаете, как мы сегодня его разыграем? При помощи нашего номера, нашей студии, телефона студии, точнее, да? Без сообщений, как все привыкли уже, да? Давайте вернемся к базе, вернемся к Азам Радио, это еще и ваши звонки. Вот, и, значит, мы вообще хотим, так, знаете, с 1 октября немного поменять вообще такую инфраструктуру программы, то есть будем, возвращаемся к базе, к истокам, к звонкам, к разговорам. Все это будет, да. Вот, значит, что у меня есть сейчас? Внимание, приготовились. У меня есть... давайте так, я сейчас расскажу, а потом расскажу, что будем разыгрывать. Три воды, всесезонный глэмпинг на берегу реки Дон в Ростовской области, всего в 130 километрах от Ростова. Место, где природа встречается с комфортом, уютные дома, термальный комплекс, ресторан, очень крутой. Собственно, пляж и отдых, и хочется просто в это место возвращаться чаще. Причем в разные сезоны. Это три воды. Всесезонные, я подчеркиваю, всесезонные. Глэмпинг еще и на берегу Дона. Это вообще просто база. У меня есть брендированная худи, как раз вот от три воды. Что нужно сделать? Нужно всего лишь дозвониться в нашу студию. Я задаю вам вопрос. Здесь вопрос, в принципе, сложный, поэтому я дам вам три варианта ответа. Тут не один вариант, а три варианта ответа. Вам, наверное, можно будет выбрать правильный вариант ответа, какой будет ближе вам, да? И если вы отвечаете на вопрос, то вы выигрываете брендированное худи от «Три воды» всесезонного глэмпинга на берегу Дона. Готовы? Значит, смотрите, наш номер 320-104-6. Я вот прямо сейчас веду обратный отчет, там 5-4-3-2-1-0, пуск, подключаю телефон, вы дозвонились, отвечаете на вопрос, если ответили, выиграли. Итак, поехали. 320-104-6 это наши цифры. 5-4-3-2-1-0. Пуск! Давайте смотрим, кто у нас дозванивается. Так, есть первый. Ну, я так думаю, победитель. Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Представьте, пожалуйста, как зовут тебя?
1: Виталий меня зовут.
0: Виталий, слушай, ну, у тебя сейчас уникальная возможность есть выиграть брендированное худи от «Три воды». Все очень просто. Я тебе сейчас задаю вопрос, даю три варианта ответа, а тебе нужно будет выбрать правильный ответ. «Три воды» — это всесезонный глэмпинг на берегу Дона. Это у нас в Ростовской области. Поэтому, ну, я думаю, что ты угадаешь. Итак, внимание, вопрос. Сколько домиков на территории глэмпинга «Три воды»? Сколько домиков на территории глэмпинга «Три воды»? Три варианта ответа. 10 домиков, 25 домиков или 50 домиков. Как ты считаешь, сколько?
1: Думаю, 25.
0: Ты все-таки считаешь 25. Не 50 и не 10, да?
1: Думаю, 25. Середина золотая.
0: То есть золотая середина должна быть, и тогда точно будет все удачно, да?
1: Да.
0: Красавчик!

0: Абсолютно верно, красавчик. Да, 25 домиков. Я тебя поздравляю, у тебя есть брендированное худи от Три воды. Пользуясь случаем, можешь передать привет кому угодно. У тебя есть 20 секунд.
1: О, хочу всем своим знакомым передать. Куму привет большой. Сереге Немченко.
0: Виталик, оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как забрать теперь твое худи. Да. И ты еще и будешь трек слушать, накину в худи. Я тебя поздравляю, оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как забрать. Поехали дальше.
2: Спонсор розыгрыша – всесезонный глэмпинг «Три воды».
3: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».

0: Так, ребята, ну, тут сразу пошли сообщения. Я тоже хотела выиграть, я не могла дозвониться. Елена, да? Лен, у нас очень много будет розыгрышей. Мы с 1 октября вообще вернемся вот в тот самый еще формат. Будем больше времени уделять вашим звонкам, да, то есть будет поярче все, это мы решили как раз вот сентябрь мы пока разгоняемся и вернемся к нашим, к нашей базе радиошоу будет еще и с телефонными звонками, конечно, так по массе побольше будет. Так, привет, я сегодня застрял, подъехал ко мне значит, человек на тракторе, вытащил меня, я ему дал 1000 рублей, так он мне сказал, что это мало, да еще. Так надо было дать еще, Сережа, еще 1000 дал. Ты дал ему денег еще, Сережа? Ну, застрял человек, что тебя вытащил, правильно, что ты не можешь хорошее дело сделать. Он, ну, сказал, там, 1000 дал, дай 2. Нет, ты дал бы, знаешь как, ты дал бы 2500, скажи, 2500, или 500 хотя бы дал еще. Не просто ты скажешь, ну, давай, короче, слушай, 1000 и вот еще плюс 500. Ну, ничего страшного, он же тебе помог, правильно? Ну, помог, значит, заработал денег. Может, ему деньги нужны, откуда ты знаешь, Серый? Ты застрял, он тебя вытащил, ему нужны деньги. Может, в край нужны были деньги, там, знаешь, я не знаю, купить еды детям там или друзьям. Передайте, пожалуйста, привет. Кому сейчас, секунду, у нас бывают сообщения друг за другом. Вот, да. Большой привет передайте, пожалуйста, мамочке Ире. Она у меня сегодня ездила, сдавала кровь на донорство в госпитале. Вот, кстати, тоже еще о донорстве, пожалуйста, от Татьяны. Дальше. Значит, есть несколько сообщений, я так блицем прочитаю. Девочка пишет. Подруга сегодня приехала ко мне просто потому, что услышала по телефону плохое настроение. Приехала, развеселила. То есть это уже примерно второй сегодня случай такой вижу. Отдала девушке свое парковочное место, потому что сама уезжала. Она радовалась. Я поняла, что это то, что нужно было ей. Сегодня похвалила сотрудницу при всех за хорошо сделанную работу. Она потом отдельно подошла и сказала огромное большое спасибо. Да, я руководитель. Да, у меня их много, но было приятно, что ей было приятно. Вот приятно, что ей было приятно. Это уже классики наши, киноклассики. Так, дальше. Девичек сообщили сегодня много, прикольно. Привезла папе его любимые пирожки. Никакой, да, ты никакого повода, но ты не представляешь, как он рад и как мне хорошо. Такое впечатление, что я выиграла в лотерею. Инесса. Так, Димон, привет. Сегодня остановился перед зеброй заранее, а не в последний момент. Девочка переходила дорогу и показала мне огромный, большой, не средний палец. И было очень здорово и приятно. А еще она улыбнулась и потом еще обернулась. Ай, классно. Так, дальше. Мне... вот классно. Помогла женщине разобраться с терминалом оплаты. Взрослая женщина, ну, наверное, уже бабушка. Очень переживала и волновалась, как ей что-то там оплатить. Я поняла, что ей нужно оплатить, и помогла. Слушай, ну здорово. Очень здорово. Классно. Так, ребята. Сейчас Юля.
1: Радио ДФМ.

0: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Знакома проблема, когда ищешь крутой подарок человеку, у которого, казалось бы, есть все. Да такое бывает очень часто, даже если у человека чего-то нет, но все равно подарок должен быть подарком. Вот сейчас, ребят, ловите совет, лайфхак, как угодно, бомба, пушка, ракета, взлетаем. Рулите в чудо-кресло, там большие удобные кресла-мешки, море восторга и горы позитива вам обеспечены. Все есть в наличии, кресло подберут и соберут за 5 минут, останешься доволен и самое главное, зафиксируй адрес, приедь, а там ты все поймешь. Чудо-кресло, улица Страны Советов, 3.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, ребята, ну, могу сказать так, заканчивается, наконец-то, этот рабочий день. Вообще, ну, знаете, как бы рабочий день должен быть. Мне кажется, работа должна быть, должен быть рабочий день. Потому что, ну, вот, как бы, постоянно отдыхать, это тоже не совсем правильно и не совсем корректно, да. Делу время, потехе час. Ну, потехе давайте пусть не час, а три часа, да. А делу, там, часов шесть, ну, девять, хорошо. Добрые дела, еще раз давайте блицам озвучу. Просто много очень сообщений, не помещаются в программу. Починил сыну друга велосипед. Это было просто бомба, счастье и радость. Увидела девушку, которая явно плакала возле остановки. Просто спросила, все ли нормально. В итоге мы проговорили 35 минут. Она рассказала, что у нее случилось. Вы все мужики! Ну и дальше она многоточила. Ну конечно! Конечно! Мы мужчины, конечно, да, во всем виноваты мы. Да, ребята? Вам ваше такое говорило? Так, сегодня уступил парковку человеку, который явно торопился. Оставила хороший отзыв маленькой кофейне возле нашей работы. Поставила пятерочку, звездочки, написала хороший отзыв. Слушай, ну это здорово, да. Классно. Ребятам же это важно, они работают. Купила воды рабочим, которые весь день что-то ремонтируют около нашего дома. Нашел кошелек и через соцсети нашел владелицу. Деньги все были на месте. Приехала со своим парнем. Они мне принесли в презент бутылку. Деньги были и все было на месте. Женщина помогла своей соседке. Женщина помогла своей соседке найти хорошего детского врача. Мы ей тоже этого врача советовали. Ну хорошо, видите, как вместе, молодцы. Ребята и девочки, мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте ZFM, это была программа Party Time. В Ростове-на-Дону закрывается рабочий день. Завтра пятница, завтра будет кач в эфире. И сегодня вечером тоже кач будет. Не забудьте, буквально через час. Юля Паго и... Ну, в общем, Паго на ZFM, она уже готова. Ты будешь с нами? Ну, сейчас будем слушать Юльку. Все, пока, ребят, рабочий день закрыт.
1: Радио ZFM. ZFM.

0: Еще один классный трек послушали, ну а теперь новость для всех любителей острых ощущений. Ну, особенно острых, и особенно если вы в Екатеринбурге. Там, друзья, на фестивале молодежи показали один классный аппарат, который позволяет испытать ощущения, имитирующие схватки. Да, и особенно он популярен у парней, потому что всем любопытно. Девушки, конечно, требуют теперь поставить такой в каждом городе, но пока только там, так что нашим слушателям DFM оттуда особенно большой привет, если вы с девушкой это слышите и видите какой-то странный взгляд от нее. Ну, а всем остальным, конечно, еще больше музыки далее. Поехали ее слушать.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Высотаремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаремстрой».
6: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина.
9: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
10: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /«Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: четверг, 17 сентября. Друзья, до пятницы остался всего лишь один день. А какие сегодня праздники и события, посмотрим вместе. Сегодня отмечается день тур-менеджера, так что поздравляем, если кто-то занимается в этой сфере. Еще сегодня день «Время вышло». Видимо, если бы что-то давно откладывали, ну, может быть и вышло, а может еще немножко может подождать. Также международный день кантри-музыки, а музыку мы любую любим. И, конечно, международный день гнома. Так что, если у вас есть коллеги ниже вас, можете смело поздравлять. Я же на этом моменте прощаюсь до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Далее здесь Юля Погу, Дима Попов. Передавайте им приветы. Хорошего всем вечера.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей в 22:00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже люблю запах шашлыков и тоже не люблю разжигать для них угли. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, 17 сентября 2026 года на календаре. Это четверг уже, между прочим. И четверг — это маленькая репетиция. Пятница, а пятница тоже почти выходные. В общем, чуть-чуть осталось до того времени, когда не надо будет заводить будильник. День щекотунчиков. Сегодня международный день гнома. День разговоров с городом. Вот так выйдешь на улицу, глянешь на село, девки гуляют, тебе весело. Так, Международный день безопасности пациентов, день турменеджера, и еще сегодня у нас день хуасо.
2: Кого?
1: Тут неловкий момент, когда ты даже не знаешь, что такое хуасо, а у хуасо при этом есть свой праздник. Вот, удивительно, но факт. Так, праздник острых вил сегодня. Неопалимая купина вавила поздние вилы. Ну, еще день стрессоустойчивости, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, нужно продолжить фразу. Стрессоустойчивость – это... Я могу начать первым.
2: Давай.
1: Стрессоустойчивость – это слушать писк комара и начать ему подпевать, вместо того, чтобы гоняться за ним тут по всей квартире. Стрессоустойчивость – это спать полтора часа под орущий каждые 5 минут будильник. Стрессоустойчивость – это спокойно слышать крики жены, что у всех есть шуба, а у нее нет.
2: Когда на светофоре тебе сигналят, а ты громко желаешь ему хорошего дня. Или когда тебя просят предъявить документы, а ты говоришь: причина остановки.
1: Или когда начальник смотрит на тебя очень-очень злобно, а ты говоришь: да, Геннадий Петрович, вы самый лучший Геннадий Петрович. Особенно, если он только что сказал: вашей премии не будет. Вот это стрессоустойчивость. Друзья, обязательно пишите, что такое стрессоустойчивость. Конечно, мы принимаем юмористические ответы, с удовольствием их зачитаем, а лучшему отдадим наш суперфирменный подарок от DFM и наши координаты.
2: Группа радио DFM ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5115 и приложение радио DFM.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
12: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня 7-й лунный день. В 14.26 он стартанул. Кстати, день очень волшебный. Люблю его. День, который связан со словом. Любое слово сегодня имеет такую четкую тенденцию к реализации в материальном плане. Поэтому тут очень важно следить за тем, что вы говорите. Этот день это время молитв, мантр, добрых пожеланий, честных обещаний, обязательно честных. Лгать сегодня ни в коем случае нельзя. Ложь сегодня разрушительна как никогда. Она забивает ваши энергетические каналы грязью, приводя к недугам. Поэтому бросать слова на ветер, лгать, сплетничать, злословить сегодня ни в коем случае нельзя. Нельзя, естественно, проклинать никого. Вообще никогда нельзя. Но сегодня, если вы это сделаете, то прям вам хана. Напугали народ.
2: Правильно, правильно.
1: А вдруг уже кто-нибудь сегодня, извини меня, оплошал?
2: Подошел,
1: извинился.
2: А
1: с другой стороны, вы же это можете и сегодня же помолиться? За, ну, попросить прощения. Вот, видите, если и накосячили, то и вдвойне же работает, правильно? Поэтому можно сегодня просто работать со словом, но старайтесь, конечно, вести себя в этом смысле чисто. То есть чистые помыслы. Рвать бумагу, книги, письма сегодня нельзя. Есть куриное мясо и яйца. Сегодня у нас день петуха, и поедание символа дня лишает удачи.
2: Подождите,
1: я куриную котлету съела.
2: Ну, я тоже яичко с утра.
1: Нет, подожди, с утра это в 14.20, а я недавно съела. Ну все, я уже могу сплетничать. Слава богу, отпустила. Проявлять гнев и агрессию в голосе сегодня тоже нельзя. Крик разрывает вашу собственную ауру. Так, что можно и нужно? Давайте лучше об этом. Благословлять и хвалить окружающих. Доброе слово сегодня работает как мощный оберег. Сейчас я тебя похвалю, чтобы тебе куриную котлету перебить. Выполнять дыхательные практики. Покупать вещи для души, книги, музыкальные инструменты сегодня приносят радость. Очищать легкие, горло. Каким образом? Полезно петь, громко читать стихи, просто гулять на свежем воздухе. А если вы на свежем воздухе будете читать стихи и петь, то не забудьте поставить шапочку рядом. Вдруг, как говорится, и накидают. Записывать умные мысли и планы. Ну, кто же... Понимаете, в определенный момент... Мне кажется, что я такие умные мысли выдаю. А потом утром посмотрю, что подружки снимали. Думаю, боже, что я несла, какой кошмар. Поэтому тут надо все-таки критично к себе относиться. Такие ли они у вас умные, эти мысли. Наводить порядок в документах и книжных шкафчиках сегодня тоже очень хорошо. Вот эта вот уборка в книжном шкафу, я не знаю. Ну, кто-то может просто взять и прибраться в книжном... Обязательно обнаружишь себя среди горы книг и сидишь читаешь. На полу обязательно. Или там на коврике каком-нибудь сидишь, вот разглядываешь картинки. Так, ну что, друзья, это то, что нужно делать и не делать. 7-й лунный день, мы вам все рассказали. В следующем часе у нас, кстати, гость очень волшебный. У нас нумеролог будет в гостях. Поэтому наша такая история эзотерическая фактически продолжится. Не прощелкайте.

0: Showtime. Pagod on DFM.
1: Итак, друзья, конечно же, мы продолжаем, собственно, нашу тему обсуждать.
2: Только начинаем. Нужно продолжить фразу. Стрессоустойчивость – это когда?
1: Стрессоустойчивость – это понимать, что не вползаешь в любимые джинсы, но от тортика не отказываешься. Когда видишь, что парикмахер сделал ужасную прическу, говоришь, а что, это даже и необычно как-то, и креативно. Стрессоустойчивость – это когда муж постирал все твои белые футболки с одной красной, и ты такая, ну ладно, будем ходить в розовом. Стрессоустойчивость – это когда на твои коленки мухи делают новых мушат, а ты не двигаешься, чтобы не мешать. Еще можно им эту музыку из Эммануэля поставить, чтобы вообще прям хорошо было.
2: Видосик снять.
1: Ну а чего? Да, наверняка есть любители. Озвучь. Есть любители. Значит, это когда опаздываешь на самолет и говоришь, да без нас не улетят. Слушайте, меня так раздражает эта фраза. Особенно, когда ты уже сдал багаж, и твои друзья, которые с тобой летят там, вообще не дергаются. Они говорят, ой, ну ты знаешь что, они не будут там багаж снимать, вот это все. И, а я, понимаете, люди, они делятся на две категории. Есть те, которые за 5 минут до окончания регистрации, понимаете, только подъезжают к аэропорту, а есть те, которые уже готовятся выехать в аэропорт, когда еще самолет только начинают собирать. Сам самолет, понимаете, что конструируют. А они уже подъезжают.
2: Они уже в этот прозрачную пленку заматывают чемоданы.
1: Да, да, да. То есть еще самолет не сделали, а они уже там. И вот я отношусь к той категории, которая приезжает пораньше. Почему? Потому что я не люблю нервничать, я тревожная. Зачем мне лишний раз вот себя раскачивать? Я люблю приехать, походить, знаете, по дьютику, чего-нибудь посмотреть. Потом я еще обязательно, я не знаю, это, конечно, можно такие вещи говорить или нет в прямом эфире. Ну, а с другой стороны, мы свои люди, все так делали. Ну, знаете, там дорогие духи, вот, и я вообще, когда в аэропорт еду, не душусь. Вот, а зачем мне, я буду свои?
2: Там пробнички, да?
1: Какие? Ну, да, да, конечно. И там, понимаешь, а там есть духи, которые, ну, знаешь, слушай, за 80 тысяч я не буду покупать себе духи. А там, а так вот сел самолет от тебя 80, на все 80, понимаешь? Я один раз так переборщила, мне даже стыдно было перед человеком, который рядом со мной сидел. А он сидит, его всего сморщило. А мне так все нравилось, я чуть все на себя так повыливала. Вот, а его беднягу всего сморщило. И я такая, мне так стыдно. Я сижу, прям сгораю со стыда. Ему говорю, да просто в сумке разлился флакон, представляете?
2: Ну я обычно в бизнес-классе.
1: В общем, короче, вот мне кажется, что на самом деле в аэропорту, ну, тоже есть свои какие-то плюсы, и не обязательно так нервничать, подъезжая в последний момент. Если есть возможность, можно провести время там. Хотя, с другой стороны, конечно, покупать бутерброд по цене 3 килограммов куриц, понимаете, это, конечно, такое себе.
2: Стресс.
1: Это такой определенный такой момент, да. А с другой стороны, один раз живем.
0: 3, 2, 1, go! Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» — ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
7: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар. Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: «Радио ТФМ».

0: радио DFM. Включи тусовку. DFM.
1: А мы, друзья, совсем скоро поиграем методом тыка, будем проверять интуицию. Обязательно, обязательно звоните. +7 495 956 101 и 2. Let's go!

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
2: Дозвонилась Любовь из Подольска. Любовь, здравствуйте.
3: А Любовь.
4: Всем привет.
1: Какое счастье, когда приходит любовь. Так, прямо сейчас мы будем с вами выяснять уровень интуиции. Кстати, вы вообще стрессоустойчивая любовь?
4: Нет.
1: То есть, если вдруг что, я такой скандал учиню, да?
4: Ой, это я люблю, да.
1: Кстати, считается, что человек не должен себя сдерживать. Это вредно для здоровья. То есть, если у вас что-то бурлит, нам говорят, воспитанный человек должен промолчать. Промолчи, за умного сойдешь. А с другой стороны, а зачем мне такой напряг для нервной системы? А так вывалил все на человека и пошел дальше, правильно?
2: Ну, вообще,
1: так,
2: да.
1: Ну, давайте прямо сейчас все-таки без скандалов перейдем сразу к делу. Будем задавать вопросы. На старт, внимание, погнали. Правда, что кориандр и кинза – это одно и то же?
4: Да.
1: Правда, что есть курицы, которые несут яйца голубого цвета?
4: Да.
1: Правда, что человек может не моргать глазами больше часа?
4: Да.
1: Правда, что морские свинки не умеют плавать?
4: Нет.
1: Правда, что арбуз тонет в воде?
4: Нет.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Погнали.
0: Ваш уровень интуиции равен 5.
1: Ну, это шикарный результат. Ни одной ошибки. И причем даже не сомневалась нигде. Настолько уверенно, стрессоустойчиво. Другой бы растерялся, а она нет. Понимаешь, вот она. Стрессоустойчивость у вас, Любовь, тоже на 5, поверьте. Правда, что кориандр и кинза – это одно и то же растение? Да. Правда, что у курицы есть, которые несут яйца голубого цвета? Да. Правда, что человек может не моргать глазами больше часа? Да. Рекорд 1 час 20 минут и 3 секунды. Правда, что морские свинки не умеют плавать? Нет. И правда, что арбуз тонет в воде? Это тоже нет. Еще раз наша
2: аплодируем, Любовь. Вручаем вам нашу фирменную кружку.
1: И, конечно, 10 секунд на приветики.
4: Передаю всем привет, кто сейчас слушает радио DFM. И также передаю привет вам, Юле и Дима. Очень рада вас слышать в эфире. Люблю вас. Спасибо большое.
1: И это взаимно.
0: Радио DFM. Радио DFM. 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для

0: Вот в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Up the next. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – это надо было продолжить фразу. И многие здесь писали, например, когда покупаешь боковушку у туалета, и тебе комфортненько, очень даже нормально, не парит тебя совершенно, что там люди стоят со своими гигиеническими принадлежностями в огромной очереди рядом с тобой. Значит, еще есть стрессоустойчивость – это ходить, улыбаться и смотреть на Дмитрия Попова.
1: Из
0: песни
1: спасибо.
0: Слов не выкинешь, спасибо. Димуля. Вот я так понимаю, что это про нашего начальника. Вот. Потому что я-то сижу, видишь, а здесь ходить. Разные вещи. Немножко не сходится. Что еще?
1: Когда навигатор повел не туда, ты говоришь, о, прикольно, я здесь еще не был.
0: О, кстати. Вот представляете как? Можно же действительно из лимонов лимонад сделать. Подумать, что да, вот такая вот интересная история. Когда ночью попадаешь на кладбище, вместо того, чтобы пробежать закрытыми глазами, читаешь надписи. Ну, это не то, что стрессоустойчивость, мне кажется. Это вышка. Это прямо вышка просто какая-то. Стрессоустойчивость – это когда ты, когда начальник орет на твоего коллегу, а ты спокойно заходишь в кабинет. Не боишься ничего.
1: Когда не просишь переключить музыку, которую слушает таксист.
0: Вот, кстати, вы знаете, у меня случилась радость.
1: Так, поделитесь.
0: Совершенно нежданная. Я вообще, честно говоря, офигела. У меня долгое время был очень низкий рейтинг в такси. Причем я всегда веду себя одинаково. Я вежливо здороваюсь, сажусь вот на задней сиденье. То есть сижу в телефоне, ну просто молчу, все, ничего не делаю. И у меня там одно время чуть ли не 4,76 было. Вот, сейчас смотрю, думаю, а чего мне все так улыбаются заискивающие? Думаю, странные какие-то поведения, прям улыбаются, прям такие вот все. И я улыбаюсь, конечно же, в ответ. Я всегда как-то очень, всегда позитивно себя вела. И тут смотрю, а у меня 5.
1: Ого!
0: 5! Даже не 4,96, что было моим просто, знаете, самой вышкой моей жизни. А я очень часто езжу, поэтому у людей, которые часто ездят, вообще 5 это невозможно. Ну, потому что вы рано или поздно все равно нарветесь на какого-нибудь не очень приятного человека. Ну, тут, представляете, 5! И так держится уже месяц. Я так боюсь, что у меня она рухнет. Мне так хочется оставить себе вот этот момент подольше.
1: Продлить удовольствие.
0: Да, и вот знаете, кстати, я как человек, который с 5, могу теперь давать советы. Нет, не то, что давать советы, а хвастаться плюшками. Оказывается, там вместо стандарта оптимум часто назначают, если у тебя 5. Вот. А если у тебя не очень хорошая оценка, то... Знаете, вместо комфорта эконом может приехать, наверное.
1: Есть смысл держать себя как бы в руках и не стрессовать, если что.
0: Да, наверное. Ну вот, кстати, вот тут вопросики. Ну, вопросики, почему не изменилось мое поведение, но изменилась моя оценка. Вот это интересно. Интересно, интересно. Так, друзья, может, потому что я юбки стала короткими? Не знаю.
1: Лето.
0: Точно. Точно, точно. Ноги же появились. Ну что, друзья, мы, собственно, решили отдать сегодня Ивану Иванову. У нас Макси, он писал. Стрессоустойчивость – это когда в 18:59 тебе кидают задачу срочно на вчера, и ты спокойно думаешь, ну, раз на вчера, значит, уже кто-то сделал или нет. Сейчас выясню. Это когда телефон вибрирует без остановки, а ты делаешь вид, что не слышишь, потому что если не вижу, значит, не существует. В скобочках спойлер. Существует. Ну, в общем, решили сегодня вот прям рандомно отдать Ивану Иванову. Понравился он нам.
1: Поздравляем, Иван.
0: И, конечно же, друзья, мы напоминаем, что у нас рубрика «Нужные люди». Совершенно невероятно интересная беседа нас ожидает впереди, потому что у нас в гостях нумеролог Илья Сфохат. Будем узнавать, кто кому подходит, по каким числам рождения. Очень интересно, я считаю. Вот, и полезно, друзья. Так что делайте громче. После 19:00 мы ждем вас здесь.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
3: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов, 3.
9: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ой, друзья, у нас сегодня очень интересный гость в рубрике «Нужные люди». Нумеролог Ильяс Фахад. Давайте поаплодируем. Ильяс, у нас миллиард вопросов сегодня, конечно, и хотелось бы выяснить, вот неужели правда можно по человеку сказать что-то, вот только отталкиваясь от его даты рождения?
2: Конечно, можно. Дата рождения, она определяет качество человека. То есть как он воспринимает мир, как он относится к людям, к вещам, и какие главные мотивы у человека. По дате можно и путь описать человека по состоянию. То есть есть понятие декорации, сейчас немножко объясню. Декорация — это какие-то конкретные вещи, а состояние — это внутренние состояния, какие-то аспекты, имущество, в какой момент я буду решать вопрос с имуществом, со здоровьем, в какой момент я буду решать вопрос по взаимоотношениям и так далее. Это вопрос уже динамики в жизни. А также можно еще описать психологию человека, естественно, да, то есть на что он опирается в жизни, что для него очень важно.
1: И это можно просто понять, вот если, например, ты знаешь, что человек родился там 14 числа, к примеру, или там 28 числа, и вот только по этим данным можно уже что-то узнать о человеке.
2: Число дня рождения описывает 5% личности.
1: 5.
2: То есть, да, необходимо видеть всю дату и проводить полные исследования. Но уже по числу дня рождения можно определить какие-то основные, да, опорные точки человека. Это все равно, что зайти в дом к человеку и остаться в прихожей, но не знать, что у него там в шкафу, на кухне, в квартире, да. То есть число дня рождения — это некий предбанник, да, человека, чтобы чуть-чуть прикоснуться к его природе.
1: В астрологии очень важно, чтобы, например, выстроить соляр, ну, то есть какой-то прогноз на год, знать конкретно время рождения. И многие вот здесь в затыке, потому что, ну, не все знают время, точное время своего рождения. Важно ли это в нумерологии?
2: Нет, не важно.
1: То есть нумерология помогает человеку понять себя, не углубляясь вот так вот прям совсем в точное.
2: Да, абсолютно верно.
3: Но, а время не важно. Месяц и год имеют значение,
2: конечно,
3: вот эти цифры?
2: Конечно,
3: не только число.
1: А в астрологии еще и место имеет. В нумерологии, по-моему, место тоже не имеет.
2: Нет,
1: да,
2: не
1: особенно
2: имеет значения. Там только дата и фамилия, имя, отчество. Потому что фамилия, имя, отчество можно представить тоже в числовом выражении. И вот когда мы это все сопоставляем, в результате определенных техник, расчетов, да, там, высчитываем коды, то есть это непростая история, да, вот посмотрел на число дня рождения, и все, я знаю человека. Да нет, это так не работает. То есть вы можете просто чуть-чуть прикоснуться к нему. А вся нумерология, она, ну, она не опирается на время, на географию, она опирается именно на дату, да, в какой момент человек пришел в эту жизнь, и на фамилию, имя, отчество. Потому что все это создает уникальный портрет, уникальный путь человека.
1: Меняется ли жизнь человека, как вы считаете, если он меняет фамилию, например?
2: Есть допущение у нумерологов, что в течение 5 лет происходит это изменение, если поменять фамилию, да, потому что она начинает по-другому звучать, скажем так, это энергетика. Но я ставлю под сомнение этот вопрос, да, то есть это вопрос дополнительных исследований. Я в основном больше опираюсь на имя при анализе и на саму дату. Фамилия, она больше определяет карьерную реализацию человека по халдейской нумерологии. Вот. А имя определяет именно личную жизнь. То есть насколько человек будет удовлетворен ей. Есть определенная техника, где можно узнать, да, то есть в какие периоды человек будет счастлив в личной жизни, а в какие нет. Плюс есть еще графическое представление.
1: Вот вы нумеролог, профессионал, действительно высокий профессионал. Вот если бы вы встретили, к примеру, девушку, я условно говорю, и она вам безумно понравилась, но вы просчитали ее и увидели, что она вам совсем не подходит. Как бы вы действовали?
2: Нет, я вот этими маниакальными действиями не занимаюсь. Нет.
3: Попросите сменить ее имя.
2: Смотрите, я всех призываю не выбирать себе партнера по цифрам, по нумерологии. Это мое личное мнение.
1: Потому что девочки это делают. Они на самом деле сразу узнают и сразу заползают смотреть.
2: Дело в том, что ваше внутреннее состояние, я это называю конфигурацией человека, она все равно притянет нужного человека. Будете вы что-то выбирать, не будете. У вас есть понятие кармы. Если вам нужно прожить какой-то опыт, вы его будете проживать. Задача нумерологии — объяснить вам, почему, то есть для чего вы его проживаете. И какую реализацию вы выполняете в этом случае. Да? То есть, ну, допустим, по карме может прийти какая история? Там партнер может не держать слово. Если в кармическом узле стоит единица, партнер не сдержит слово и не сдержит свое обещание. И ваша задача как бы принять эту историю, потому что в прошлом воплощении вы себя так же вели, вы не держали слово. Вас карма как бы меняет местами. И если вы будете выбирать человека по цифрам, да, вот этот мне лучше подойдет, хуже, это знаете, как про того человека, который очень долго выбирал что-то на полке, он записывал цены, записывал какие-то характеристики, и в итоге что случается с этим человеком?
3: Вот акция закончилась.
2: Нет, суть даже не в акции, он напарывается на какую-то проблему. Вот я просто в продажах очень давно работал, я знаю эту коммерческую историю, вот когда человек очень долго что-то выбирает, у него всегда какая-нибудь фигня потом происходит.
1: Ой, вот сейчас Фахата послушала, я думаю, господи, как же я накосячила в прошлой жизни, боже, что же я там такое сделала, кем же я была, кошмар, друзья, честно.
2: Конечно, все не просто так.
0: Нужные люди. Нужные люди.

0: Реклама. Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Так, ну что, друзья, сейчас переходим уже к практическим занятиям. Выясним у нашего гостя, у нас, напоминаю, сегодня в рубрике «Нужные люди» нумеролог Ильяс Фухат, как, например, понять по дате рождения силу человека. Вот насколько он сильный, насколько он... вообще, где его предназначение? Можно ли понять по числу рождения, где его... где, в чем сила, брат, конкретно для этого числа?
2: Ну, полную картину мы увидим только после полного исследования, но увидеть какой-то один из функционалов человека, да, то есть в чем он силен, по числу дня рождения мы можем, потому что число дня рождения – это собирательный опыт души, в том, в чем компетентна душа. Если человек пришел, там, допустим, 13 числа, да, в эту жизнь, то этот человек силен, допустим, в том, чтобы сломать стереотипы в какой-то системе, найти слабые точки, да, и дальше поддержать функционал этой системы. Поэтому этих людей не переспоришь. Это радикальные люди 13 числа, да, потому что для них основная эта база — это обеспеченный быт. Четверка, она про базовые потребности, четверка про инструментарий, методологию. Это очень твердая цифра сама по себе. Так же, как и люди, рожденные 4 числа, да, это то, что объединяет 13 и 4. Но у 13 числа какой функционал? Сломать стереотип, то есть сломать стереотип сотрудников, например, компании, для того, чтобы что-то изменить, чтобы дальше компания была стабильна. Это самая главная, наверное, функция и сила 13 числа. Это все, что нужно знать про 13 число. Дальше вот эти все минусы, плюсы, о том, что они могут быть в роли, допустим, баламута, да, это первый этап их как бы программного проявления. Вот они взбаламутили воду. А дальше как бы разбирайте сами. То есть они могут уйти в позицию лени, да, потому что четверка, она находится на линии «я либо трудоголик, либо я ленюсь». Но четверка может лениться по какой причине? Потому что она отвлекается постоянно, у нее голова работает, у нее
1: четверка
2: фантазия.
1: Четверка — это еще 22-е же число, да?
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: У нас получается, смотрите, друзья, четверка — это 22-е, 4-е и 13-е
2: да,
1: рождение.
2: И 31-е. И 31-е. То есть 4 — это число души. Это то, что объединяет этих людей. Это то, на что направлены их действия. Но вот, например, у 13-го числа все направлено на то, чтобы сломать стереотипы, провести революцию и поддержать стабильность системы, а вот 22 числа все направлено на то, чтобы убедить или отстоять, построить или слепить что-то. Поэтому часто люди 22 числа, там, массажисты, они могут инструкции какие-то создавать, они могут тет-а-тет работать с людьми, вокалисты 22 число. То есть им нужна осязаемость, физическая консультативная работа, да, или строитель 22 число тоже, потому что четверка — это цифра построения. Но 22 число очень ранимое, в отличие от 13 числа. 13 число — это число вызова, да, потому что им надо сломать эти стереотипы, им поэтому такая сила дана. И что значит число дня рождения? Это значит то, что, допустим, 13 число другие люди должны слушать в том случае, если есть какие-то слабые места. 13 число очень хорошо их может найти, подсветить. Я вам просто приведу наглядный пример, что такое 13 вообще, да? Допустим, хирург. К нему пришел хромой человек, он поставил диагноз, да? А дальше он творит что-то для того, чтобы поддержать функционал этому человеку. Потому что четверка в нумерологии означает «тело». Четверка — это цифра организации, а тело есть организм. И вот хирург, да, поставил диагноз, и дальше он включается в делание, чтобы привести в порядок этого человека, чтобы он от него на своих двоих ушел.
1: Ну, хорошо. А вот как мы можем, например, по дате рождения понять, чем лучше человеку заниматься? Вот если так... Вот вы можете по-быстренькому так вот, что называется, число там души 1, 2, 3, ну, то есть, и причем сказать еще, какие даты рождения, чтобы наши слушатели, вот они услышали, например, и сопоставили это со своей жизнью.
2: Ну, а по одному числу дня рождения вы не сделаете вывод, что
1: нужно примерно.
2: Делать. Я могу по числу души, да, сказать, какие главные мотивы людей, да, что они хотят проявить в этом мире. Допустим, единицы — это люди, рожденные 1, 10, 19, 28. Им важна оригинальность. Им нужно быть, ну, не то что первыми. Первыми не в смысле встать на первое место на пьедестале. Нет. Здесь как бы позиция «я хочу быть не похожим на другим, поэтому я первый». Оригинальность важна для первого числа. Да, поэтому у них основной инструмент монетизации — это интеллект и речь. да? Ну, Сергей Лазарев, да, вокалист, допустим. Вот, вот он с помощью этого, да, он первого числа родился. Десятое число, там авантюрная жилка. Эти люди больше меркантильные, но это здоровый меркантилизм. Почему? Потому что десятка, она связана с обеспечением близких, десятка связана с какими-то авантюрными решениями для того, чтобы, да, как-то прокрутить что-то. Это биржевое мышление, десятки. А, они могут быть в позиции ведомости, либо в позиции, да, какой-то идеи. Им возможности приходят по цель. Допустим, ну, я не буду сейчас дальше по всем идти, иначе нам не хватит времени. Двойка, да, это тыловой связник.
1: Это какие числа?
2: Это двойка, второе, одиннадцатое, двадцатое, двадцать девятое. Что объединяет этих людей? Конечно же, они разные, но их объединяет...
3: 29-е, извините, перебью.
2: Да, 2 плюс 9 – 11, 1 плюс 1 – 2. А-а-а. То есть мы доводим до однозначного значения, да. Так вот, двойки, они за взаимопонимание, прежде всего. Вот чистые двойки, они очень хорошо разбираются в детальной информации, проясняют. Почему? Потому что чувственный план богатый, в сомнениях находится. И единственное, что они могут сделать – прояснить детали, тогда они... выходят в рациональную позицию, потому что их основная задача – заботиться. Это тыловики, это там главный бухгалтер, да, компании, который обладает достоверной информацией, от которой зависит, куда повернет глава компании. Понимаете, в чем суть двойки? Поэтому двойки – это серые кардиналы, вот именно чистые. Они могут и в интриги уходить. Если мы говорим про 11 число, то там идейный вдохновитель. Им нужно продвигать идеи в паре. Если мы говорим про 19 число, там есть цель, не вижу препятствий. Это самые волевые люди. И, как правило, им в первой половине жизни достаются довольно серьезные испытания для того, чтобы эту волю прокачать. Точнее, не прокачать, а вспомнить о ней. Да? Я про 19 сейчас сказал, это же не двойки, единицы. Да? Значит, двадцатки у нас были.
1: У меня бывший муж 20.
2: Да, да,
1: простите,
2: да,
1: повторите,
2: да.
1: Что вы сказали? Ладно, потом уже.
2: Да, я с двойки на единицу ушел. В общем, двадцатка это сетевики. У них много знакомых, как правило. Им все идет через связи, но двадцатки — это неординарные люди. У них...
1: психопат! Вот!
2: Самодурство.
1: Добрый вечер!
2: Одно из проявлений — это самодурство. Ну, просто чтобы вы понимали, двадцатка — Джо Байден, Адольф Гитлер в 20-е числа. Но это не значит, что все люди 20-го числа так себя будут проявлять, да? Здесь нужно понимать, что это только 5%, и это только одно из проявлений, да? В целом, как бы позитивный функционал 20-го числа, они могут объединять в сети, большие сети людей. Это сетевики, прежде всего, и, ну, как бы династийная такая история. И зачастую 20-е числа не понимают, почему они родились в той или иной семье. Они просто не понимают, а почему я вообще здесь? Да, да, да.
1: Не, ну, а космические, кстати, такие. Вот они действительно не от мира сего, мне кажется, многие из них. Так, ну что, друзья, мы, кстати, пройдемся еще по числам, так что вы, пожалуйста, делайте погромче, потому что про ваше число рождения мы обязательно тоже поговорим.
0: Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
0: DFM представляет программу «Легенды Ростова».
9: Что делает балерину легендой? Не только техника, но и способность жить на сцене на пределе. Сегодня об Ольге Списивцевой, красной Жизели, которую Ростов дал миру. Она родилась в Ростове в 1895 году. Отец умер рано, и мать отдала детей в петербургский приют для театральных сирот. Именно там начался ее путь в балет. В 1913-м Мариинский театр, через несколько лет «Прима-балерина». Ее Жизель считают одной из лучших в 20 веке. Дягилев взял ее в русский балет, а Европа позвала ее Списива. Но судьба оказалась трагической. Болезнь, эмиграция, Париж, Гранд-Опера и долгие 20 лет забвения. Она умерла в Нью-Йорке в 1991 году. Сегодня в Ростове проходит фестиваль ее имени, а ее судьба стала основой для книг и фильмов. Списивцева напоминает: искусство требует всего. Но именно такие судьбы остаются в памяти города и в истории балета. С днем города, Ростов! Пусть твои легенды вдохновляют вдохновляют нас каждый день.
6: Легенды Ростова на DFM.
8: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
3: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
14: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, у нас сегодня в гостях нумеролог Ильяс Фахад. Давайте поаплодируем нашему гостю. Очень много всего интересного. И, конечно, мы вот закончили говорить про двойки, те, кто родился под этим числом души. А вот давайте про тройки. Кто у нас родился вот под этим символом три?
2: Да. Ну, для троек важна
1: полезность. Тройки — это кто сразу? Кто
2: тройки? Это? Тройки — это люди, рожденные 3 числа, 12, 21 и 30. Для них основной как бы фундамент — это полезность и справедливость. Да? То есть, что, если они что-то делают, это должно быть полезно. А тройки, как правило, разносторонние личности. Именно чистые тройки знают, чего они хотят. Это лидеры по своей натуре. Они не потерпят лидерство в личных отношениях. Тройки — именно женщины даже в большей степени. Если мы возьмем 12 число, эти люди — психологи от природы. Эти люди альтернативную природу имеют, они могут совершенно с другого угла что-то подсветить, да, но их как бы главный мотив, они любят быть в центре внимания, 12 числа, они могут быть как экстравагантными, так и эксцентричными, это очень интересные такие натуры, да, если кратко прям. 21 числа — это мастера подачи, они могут хорошо подать какой-то материал, это довольно щепетильные люди, и вот там как раз проявлена вот эта история, да, полезности. Они, как правило, если решают свой вопрос, они решают еще и ваш, и наоборот, скажем так, да, там такая бартерная история. А если мы берем 30 число, то они быстро загораются какой-то идеей, они могут загореться, зажечься, потом потухнуть, они влюбляются, разлюбляются. Тридцатки очень сильные руководители по своей природе, тоже авторитарными могут быть, и там как раз сильно проявлена, да, справедливость. Но вообще разносторонние люди, у них все идет от насмотренности и кругозора. Это мастера светской коммуникации, да, это главная их история. Если мы говорим про четверг, люди, рожденные 4-го, 13-го, 22-го и 31-го, да?
1: Ну, мы о них уже поговорили.
2: Ну, да. Их основная история, да, то есть как бы честность, заслуженность, чтобы было все определено, гарантии, практичное, это все вот про них. Все, что осязаемо. Если мы берем с вами пятерки — это динамичные люди. Люди, рожденные 5-го, 14-го, 23-го, ну и все, да. Соответственно, если мы берем пятерки, во-первых, они могут простыми словами объяснить сложные вещи. Пятерки, они всегда со своим каким-то смыслом, они могут очень хорошо притирать интересы других людей, для них важна логика. А смысл
1: и
2: того...
1: И свобода. Вот очень важна свобода.
2: Свободолюбие, наверное, больше в впечатлениях каких-то, да. Потому что они эгоцентричную природу имеют, именно чистые пятерки. Но здесь основная история в том, чтобы они быстро соображают, во-первых, да, они могут притереть быстро новую информацию и притереть к своему интересу, интерес другого человека. То есть они сначала выяснят все про другого, а потом они начнут вот притирать этот интерес. В этом отношении они очень хорошо могут, да, ну, переговоры вести или продать что-то. Они могут сочувствовать другому человеку. Пятерка отвечает в психоматрице за сочувствие в том числе. Или коннект, или понимание логики другого человека. 14 числа осторожные. Они все время хочется сбросить оковы. Во все тяжкие, может быть, даже броситься. Да, там, хочу вот наесть сегодня. Нет, надо себя как-то вот придержать в умеренной позиции. Они очень хорошо могут организоваться для адаптации к чему-то. И они постоянно вносят свои какие-то новые решения в ремесло какое-то свое, да. А если мы берем 23 число, там взбалмошные люди, талантливые люди, они могут защитить кого угодно, сказать за кого угодно. Такая продюсерская история, командирский тон.
1: Я 6 лет встречалась с человеком 23 числа, он именно продюсер композитор.
2: Да, продюсерская история. Они очень хорошо раскрывают таланты других людей, и они за... словом в карман не полезут. Они могут любому высказать все, что угодно. Такие командиры, да? В армии очень много 23 числа. И пятерок, кстати, тоже в армии много, потому что они структуру любят и иерархию тоже.
1: А шестерки?
2: Шестерки...
3: А давайте здесь сделаем паузу. Как раз пятерочка, 35-я минута. Нам надо прерваться на рекламу.
2: Хорошо.
0: Нужные люди. Нужные люди. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, мы в рубрике «Нужные люди», и у нас сегодня в гостях очень интересный человек, нумеролог Ильяс Фокат. Мы с Димулей тут прям за эфиром все пытаемся выяснить. Очень интересно. Ильяс, ну давайте, мы вот остановились, по-моему, на пятерочках, да? На пятерочках, про пятерочек мы все рассказали, шестерки.
2: Шестерки. Шестерки – это атмосферные люди, то есть они без близких отношений не могут.
1: Когда родились сразу?
2: Рожденные 6, 15 и 24 числа. Самые, наверное, вот во все тяжкие, которые постоянно обновляют зону комфорта, вообще не все шестерки заточены на комфорт, на очаг, на какую-то общность, на вложение, да, в общее дело, общие ценности какие-то. Это основная история. Они строят очаг, строят традиции, они хранители наследия. Да. Шестерки-идеологи, кстати, еще те, это цифра победоносная, шестерка победить, да, ресурсная такая. Ну и, конечно же, страстная. Если мы говорим про шестерку чистую, то у этих людей все зависит от их конфигурации дальнейшей. Да, но в целом, как бы, спокойные люди. Эти люди любят вкладываться в семейные отношения. Или, если они в коллективе, они могут создавать хорошую атмосферу там, да. То есть довольно участные такие люди. А если мы говорим про 15 число, то они постоянно стремятся обновить свой комфорт. Пойдем купим это, пойдем это, потом съедем туда. То есть 15-е очень магнетичные люди. А их основная сила воодушевлять и распознавать. Они манипуляторы еще те. Они сами могут манипулировать. После того, как они узнают о вас все, да, они могут выйти в эту позицию. Но благодаря этому они могут распознавать вот манипуляцию других людей. И в этом их сила. И самая интересная история 15-х чисел. Они могут воодушевить вас на все, что угодно. Вот он что-нибудь транслирует 15-е число, да? И вам просто хочется это взять.
3: Продажники.
2: Да, ну, в том числе, да.
1: Да, семерочки. Это рожденные?
2: Рожденные 7-го, 16-го и 25-го числа. Семерки – это достигаторы. Семерки, их постоянно выбрасывают в аналитику, потому что они все хотят быстро и сразу. Но их основной мотив – признание. Я хочу быстро получить признание, да, достичь какой-то цели, но суть в том, что им нужно родить какую-то технологию, которая будет только их, уникальная, когда они будут вот что-то анализировать, препятствия какие-то преодолевать. 16-е числа, им постоянно надо что-то настраивать, постоянно нужно... Они могут с нуля вообще хорошо все построить, да, 16-е числа. И, как правило, это такие неформальные люди, они могут выстраивать системы, но перед этим они могут разрушить все. Если 25-е числа, то для них может быть, например, если семейная история, например, женщина 25-е число, для них семья как некий вот, да, бизнес-проект, они могут так к нему относиться. Если мужчина 25-е число, они любят, чтобы женщина покровительствовала, и они стремятся к... ну, к успешности, да. 25-е числа, они любят уединиться, как и все семерки. Но и в дальнейшем они могут притереть любой интерес, да, на взаимовыгодность.

0: определенных условиях. Если мы говорим про восьмерки, восьмерки, они замотивированы на эффективность. Это главный их триггер. Но если мы говорим про чистую восьмерку.
1: Восьмерки, рожденные
0: 17-го, да, и 26-го еще. Если мы говорим про чистую восьмерку, это тоже неформальные люди, на самом деле. Они переживают за других. Они могут в первой половине жизни проходить серию «недорасчитал что-то, не доделал», потому что их жизнь учит крутить, крутить, крутить и доводить до эффективности, да, в этом подчинении восьмерки. Расчетливые достаточно люди, рассудительные, да. Если мы говорим про 17-е число, то они постоянно что-нибудь рефинансируют, это творческие личности. Они любят демонстрировать свое нажитое имущество, это брендовые вещи, это все про них. Это люди, это творческие прежде всего, то есть они могут еще смежно каким-то обладать талантом, да, там, 17 числа. Если мы говорим про 26 число, то эти люди могут создавать эффективные команды, прежде всего, потому что им здесь шестерка, и для них очень важно, чтобы коллектив нуждался в них, да, тогда они сделают все для этого коллектива, они будут покровительствовать ему, это трудоголики, это люди таким с мужским характером, женщины могут даже выполнять мужскую работу, да, 26 числа рожденные. Вот, это если мы говорим про восьмерки. Если мы говорим про девятки,
1: да,
0: девятки это...
1: Илья с 9-го родился, я 18-го. На то мы сошлись.
0: Девятки это самые обособленные, вот чистые девятки, они обособлены. Они могут адаптироваться и подстроиться под любую среду. Как правило, девятки много помогают своим родственникам. Это родовая цифра. Помогают смежно еще кому-то постоянно. Девятки очень долго ищут себя, как бы они могут менять деятельность, да, для того, чтобы мудрость на... вспомнить о мудрости. Вот о чем речь. Девятки не с рождения мудрые, на самом деле. Они через практику ее нарабатывают, вспоминают. Но девяток сразу же интересуют взрослые вопросы с самого детства. У них с успеваемостью, как правило, проблем нет тоже. Если мы говорим про 18-е число, это люди, которые могут надевать любую маску, много актеров среди них. Это люди, которые могут подстроиться под любую среду для того, чтобы прояснить для себя, прежде всего, что там происходит, да, и потом выйти в контролирующую позицию, потому что что такое 1,8? 18. Единица. Выход 8. Из подчинительной позиции. Каким образом? Девятка. Через адаптацию, да, к этой среде. Если мы говорим про 27-е число, эти люди могут помогать другим людям находить решения на аналитической базе. Допустим, подружка попросила найти автомобиль, вот у вас есть вся база, да, с этими объявлениями. Вот 27-е число может очень хорошо все это прошерстить и дать решение этому человеку. И плюс ко всему еще и свой талант какой-то подключить. Вот в чем суть 27-го числа.
1: Давайте быстренько еще расскажем про 24-е, а то у нас тут человек прям орет. Вы пропустили 24-е.
2: А мы выложим ВКонтакте.
1: Зайка, ну пусть, ну что человек ждет.
0: Ну, 24-е числа, они могут быть довольно скрытными, но это очень твердые люди. Если они что-то решили, они решили, да. У них может быть безоценочное фактическое состояние, а может быть вот некая, да, вот упертость какая-то. Из них очень хорошие юристы получаются, адвокаты, потому что они могут детально в чем-то разобраться монотонно, да, и так как 2 плюс 4 это 6, победить. Адвокат же победить должен, да. Ну вот как бы это основная история. Плюс 24-е числа довольно трудолюбивые, амбициозные, карьеристами могут быть, и порой им может не хватать времени на личной жизни за этого. То есть 24-е числа такие. И они могут благоустраивать. У них есть какая-то идеология. То есть если 24-е число в компании, оно вкладывается в эту компанию, и есть какая-то идеология, какая-то вот, ну, я не знаю, социальная прям, да, ну не то, что миссия, да, а эти люди могут быть назидательными очень. Что есть плохо, а что хорошо. И в этом отношении довольно быть твердыми. Да?
2: Лес, а вот на дату рождения мы, конечно, уже повлиять не можем. А если вот, например, даты, на которые мы можем повлиять, например, важная встреча или там выбрать дату свадьбы, вот есть какие-то, не знаю, удачные или неудачные числа, или это вообще не имеет значения?
0: Нет, код дня, есть такое понятие, код дня, то чем управляется день? Он подсветит, какие задачки перед вами стоят. Но он не говорит о том, что это будет удача или неудача. То есть я не рекомендую выбирать даты удачные для свадьбы, еще это так не работает. Но по моим исследованиям. То есть вы смотрите по факту, вы назначили по отклику души, когда вы хотите, да, что-то провести, а дальше вы смотрите, какая энергетика этого дня, да, там по определенной формуле, для того, чтобы понять, а какую цель преследует день. Вот это как раз цифры расшифровывают, чтобы вы были осведомлены, да, к чему быть готовым. Вот о чем речь.
1: Вот, кстати, 24-й человек отзыв пишет: да, все четко, спасибо огромное. Ну что, ребят, мы бы могли болтать есть еще много. Мы обязательно позовем Ильяса еще. И как-то вообще хотелось бы почаще нам вот обсуждать подобные вещи, потому что, ну, это интересно, когда человек может послушать радио и для себя, даже не обращаясь, например, к нумерологу, что-то важное вынести. Вот, поэтому эту социальную функцию, я считаю, мы должны нести намного чаще. У нас в гостях в рубрике «Нужные люди» был нумеролог Ильяс Фухат. Кстати, вы можете найти его во многих социальных сетях. Мы их называть не будем, потому что многие из них запрещенные. Да. Вот, но найти вы можете, в общем, если захотите. А мы, конечно, друзья, всем, вне зависимости от числа вашего рождения, желаем радости, счастья, удачи. И пусть все у вас сегодня будет хорошо. Всем пока! Пока.
0: Всем счастливо, спасибо.
3: Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
14: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
15: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
16: Премьера «СТС».
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. «Радио ДФМ».

0: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
8: мамочке нужно ее оружие.
7: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра в дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
9: Кубок России «АйМОЛ». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Город диктует ритм. Джили Сити Рэй задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома винясу. То есть,
4: простите? Excuse me?
3: Винясу.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: О, да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Кэш можем.
22: Беспроцентный лимит на все. Можем?
21: Кэш можем.
22: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
21: Кэш можем.
22: И кэшбэк 5% можем?
21: Кэш можем.
22: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
21: кэш,
22: так.
21: Кэш можем.
22: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
23: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
24: Up the next.
0: next.
2: А дальше тусовка.
0: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM. Радио DFM.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
0: Второе место.
2: Серебряными призерами оказались Медуза и Генри Кэмэмиль. Don't Wanna Go Home.
0: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark. Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: Right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.
1: DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: DFM Radio.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
15: Мамочке нужно ее оружие.
14: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
16: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Кубок России «АМОЛ». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Chainsaw. No selector.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.